конце каждого часа. Путешествие во времени в компании «Радио 7». Год 1964. Элла Фицджеральд. «Hello, Dolly».

слушаете радиоканал «Радио 7». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-85-315 от 30 мая 2023 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет. В Москве 4 часа утра.

конце каждого часа. Путешествие во времени. В компании «Радио 7». Год 1999. Destiny's Child. Say my name.

конце каждого часа. Путешествие во времени в компании «Радио 7». Год 1977. Queen, We Are The Champions.

конце каждого часа. Путешествие во времени. В компании «Радио 7». Год 2009. One Republic. All the right moves.

0: Москве 7 часов утра. Утро четверга. Начинаем с новостей. В студии Денис Лизин. Поприветствуем.
1: Дима, привет. Света, привет. Доброе утро всем. Для всех владельцев собак у нас в стране пришел финал новости, который обсуждали последние несколько недель. Компания VetBioHim приостановила в принципе производство всех серий вакцин Мультикан. Это после того, как, напомню, в образцах конкретно Мультикана 8 обнаружили живой вирус болезни Ауески, также известный как вирус псевдобешенства, и подтверждена была связь между вакцинацией конкретно 20-й серии этой вакцины и гибелью собак. Россельхознадзор теперь по факту потребовал в принципе изъять из обращения и уничтожить эту самую 20-ю серию популярной вакцины для животных в стране у нас. Еще раз, Мультикан

0: 8. Ну и определили, что именно живой вирус болезни АУЕСКИ и стал причиной массовой гибели собак в августе после вакцинации плановой. Предполагается, что вирус попал в ампулы из-за технологического сбоя на производстве. Еще о производстве новость следующая. Это про электромобиль «Атом», который пошел в серию. Массовое производство первого российского электрокара началось в столице страны, на заводе «Москвич», причем сразу по полному циклу. Сообщается, что в ближайшее время темп производства «Атома» будет по 20 машин ежедневно. Вообще, «Атом», напомню, это на самом деле первая наша новая платформа с применением современных технологий вообще для развития массовых автомобилей. И конкретно электрокар, тоже по имени «Атом», это, собственно, первый автомобиль на этой платформе. Можно его будет скоро брать и покупать за примерно 3 миллиона рублей. Это если учитывать в том числе меры поддержки Минпромторга. И входит, в принципе, вот этот ценник в понятие цены массового рынка. При этом, как уточнили наши разработчики, на самом деле в первый российский электромобиль сразу закладывали функциональность премиальной машин от автопилота и многорычажной подвески до премиального уровня управляемости и разгона. Разгонялась накануне по соцсетям новость под названием «Дети», а после их родители устроили драку в школе во Владивостоке. И на самом деле это только заголовок на первый такой взгляд звучал весьма весело. Первая ассоциация при этом у тех, кто эту новость видел, открывал, была, ну понятно, мальчишки что-то не поделили в школе, папаши-то куда? Нет, не мальчишки. Это вообще перед нами любовная драма. Потому что в одной из школ Владивостока, судя по подробностям, сцепились девчонки-шестиклассницы. То есть две юные барышни подрались во время перемены из-за мальчика. Затем это превратилось буквально в любовный школьный треугольник, потому что в битву ввязался сам мальчуган, защищая одну из девчонок. И после этого то, что называется, понеслось. Администрация школы вызвала родителей на разговор. В итоге прямо в учительской уже дрались отцы. Хотя директор после этого уверяет, конфликт уладили, со всеми поговорили, взяли объяснительные. Теперь полиция, прокуратура, Следственный комитет Приморья, то, что называется, проверяют ситуацию по полной. Боже. Все-таки не каждый раз в шестых классах, тем более среди девчонок, вот так стартует новый учебный год.
1: Такая это любовь. Же,
2: это репка 2026. Примерно, то есть сначала девочки, потом папы за девочек.
1: Мальчик за девочку,
2: а потом приехала Росгвардия с полицией, подрались. Да, потом прокуратура и кто-нибудь еще.
0: Репка 2.0.
2: Прекрасно.

0: Да. С таких новостей, конечно, начинаем утро, но надеемся, это будет единственное. Ну, в любом случае, но это отрицательный конфликт. Ну, не всегда хорошо. Вот это единственная отрицательная новость, пусть будет сегодняшним днем. Ну, а это утро, 17 сентября 2026 года. Как всегда, друзья, проведем вместе. Много чудесных игр впереди. Той самой любимой музыки. Ну и тема этого утра от вас.
1: Да, да, да. У нас по четвергам тема от слушателей. Об этом напоминаем без устали. И вы всегда можете нам в социальные сети прислать свою тему. Да, насчет чего вам хотелось бы поговорить. Но сегодня это Екатерина из Москвы. И она, слушайте, задает на самом деле очень интересный вопрос. Можно поразмышлять, можно высказаться. Итак, какого вымышленного героя вы хотели бы видеть в реальной жизни?

0: лучшим людям,
1: лучшую музыку.
0: Тина Тернер, The Best на Радио 7 на Семи Холмах. 0707. Какие красивые цифры. Можете загадывать желание. Прямо сейчас на часах в Москве. Ну и Света готова рассказать, что мы с вами могли проспать. Утро на Семи
2: Холмах. В сеть выложили десятку любимых спортсменов россиян, и, конечно, тут же началось обсуждение.
0: Опять Роналду или Месси?
2: Нет, наших, наших. А давай ты назовешь пару-тройку фамилий, я скажу, входит в десятку или
0: как
2: нет?
0: Кокорин Мамаев.
2: А, нет. Над их любви,
0: больше никого не знаю, просто кого помню.
2: Да ладно. Итак, смотрите, в топ-10 вот этих самых публичных персон спортивной сферы вошли Леонид Слуцкий.
0: Ой, Слуцкий крутой,
2: ну,
0: все.
2: Ну, скажи же, Хабиб Нурмагомедов, Роман Костомаров, Александр Карелин, Владислав Третьяк и Алина Кабаева. Это были вот те, которые с 4 по 10 место. В тройку же вошли, я снизу пойду, Дзюба.
0: Так.
2: На третьем месте, представляешь? Емельяненко на втором и Овечкин на первом.
0: Федор Емельяненко?
2: Я не знаю, написали просто фамилию.
0: Ну, Федор Емельяненко, ну, знаменитый боец.
2: Ну, конечно,
0: который
2: да.
0: живет в Старом Осколе. Я помню, в Старый Оскол, этим летом, в августе, я приезжаю в Старый Оскол, выхожу из вагона, и стоит Федор, кого-то встречает. То есть, понимаете, шанс встретить Федора Емельяненко в Старом Осколе, ну, это вот как...
2: Никогда не равен нулю, да, да.
0: Я
2: да.
0: серьезно, то есть у меня фото есть. Просто стоит Емельяненко, кого-то встречает, с кем-то я ехал в одном вагоне. Ну, это же поразительно.
2: Прелесть какая. Поразительная история произошла в Телеграме, и смотрите, какая штука. Переписку в Телеграм признали договором займа. Вот если раньше мы переписывались друг с другом, мол, ну, займи там 1000 рублей, там, до зарплаты. И люди, которые занимали, да, ну, брали взаймы, вот правильно будет сказать по-русски, они как бы считали, что, ну, с этим, наверное, человек, который дает тебе деньги, никуда не пойдет. Но, смотрите, мужчина одолжил знакомому 365 тысяч рублей, а тот в чате пообещал вернуть деньги и еще 91 тысячу рублей процентов. Потом что-то пошло не так, сроки затянулись, и вот суд проверил аккаунты и банковские переводы, и в итоге обязал должника выплатить почти 500 000 рублей с учетом судебных расходов. То есть раньше нужна была исключительно расписка, а теперь переписка в Телеграм, ну, собственно, пожалуйста, вот судом была принята.
0: С другой стороны, если это действительно верифицированный аккаунт, ну, попробуй открутись. На номер твой телефона зарегистрирован. Ну, да.
2: Ну, да. Ну,
0: но
2: да.
0: Это прецедент. Классно.
2: Конечно. Разлетелся по сети видеоролик. Я поначалу думала, брать, не брать, рассказывать, не рассказывать. Мне кажется, что сегодня уже никто мимо этого видеоролика не пройдет. На нем мужчина... Ладно, давайте по порядку. Звучит это следующим образом. Симулятор родов установили на фестивале молодежи в Екатеринбурге. И любой желающий может сесть в кресло, подключиться к аппарату, ну, там, к животу подключают датчики определенные, потом по ним пускают

0: рук. Ну, в общем, все это симулирует схватки. Так. Да, схватки симулируют. И у мужчин это действительно пользуется популярностью. Слушайте, эмоции на лице мужчин бесценны просто.
1: А, то есть ощущения какие-то, да?
0: Конечно, вот эти самые родовые, да, схватки, болевые.
1: А что бы

0: Майкл Болтон и Can I Touch You There на Радио 7 на Семи Холмах. Что далее? Только лучшая и любимая музыка. И очень скоро с нами The Verve. Самая популярная певица современности Тейлор Свифт. И одна из самых популярных певиц всех времен и народов, она же группа Блонди, она же Дебби Хэрри. Блонди, разумеется. Семь двадцать девять в столице. С добрым утром.
1: Через мгновение новости с Денисом Лизиным.
2: Всем доброе утро. Министерство цифрового развития начало переговоры с американской корпорацией Apple по вопросу подключения пользователей iPhone у нас в стране к сетям пятого поколения. В Минцифры уточнили по этому поводу, вот если в ближайшее время 5G по факту будет доступен для пользователей на Android, тут никаких проблем нет в принципе, то доступ к этой же сети для владельцев iPhone у нас, это зависит исключительно и только от решения в Америке корпорации Apple. В этом месяце, напомню, 5G официально запустили в России. По факту, на самом деле, это еще работает номинально, не массово, не масштабно, в отдельных городских локациях, точечно и только в 16 мегаполисах по стране, но далее постепенно четверка операторов мощности и качества сигнала будут увеличивать. К зиме сеть 5G расширит еще на 50 городов. Оплата смарт-часами заработала в системе МИР, это уже свершилось, национальная система платежных карт сервис внедрила. Уточняется, что платежи проходят даже при отсутствии интернета, и сразу анонсируется, что число таких оплат будут расширять. Эта оплата вообще доступна клиентам, уточняется, всех банков, подключенных к Мир Pay. Среди умных часов, в свою очередь, сервис поддерживают две модели. Это Huawei Watch 5 и Huawei Watch Ultimate 2. Для оплаты достаточно активировать, собственно, экран этих умных часов поворотом запястья, поднести устройство к терминалу, и транзакция обрабатывается мгновенно. При этом все операции, совершенные через Мир Pay у нас в стране на смарт-часах, это тоже важный нюанс, участвуют в акциях платежной российской системы Мир наравне с операциями по банковским картам. Отечественные наши авиакомпании ведут сейчас с японскими и южнокорейскими авиаперевозчиками консультации о восстановлении прямого авиасообщения. Это новость на перспективу для туристов хорошая. Тут надо вспомнить, что прервали рейс в 2022-м именно Токио и Сеул из солидарности с Западом. И время идет. И число наших туристов в этих странах стабильно увеличивается от года к году. То есть авиакомпании из Японии и Южной Кореи, даже дипломаты подчеркивают наглядно, видят, российское направление для них экономически выгодно, но туристов к ним от нас возят не они. Как уточнили наши дипломаты, все упирается теперь в политику. При этом Сеул не идет на такое обострение отношений, как японцы. Поэтому шансов на перезапуск прямых рейсов именно с Южной Кореей у нас больше. Вопрос только когда.
3: Радио 7.

0: Блонди, Heart of Glass на Радио 7 на Семи холмах. 7 часов 35 минут в столице. Друзья, время первых комментариев по теме.
1: Сегодня от Екатерины из Москвы. Это для тех, кто только что проснулся. Доброе утро вам. Да, какого вымышленного героя вы хотели бы видеть в реальной жизни? Какие прекрасные комментарии уже есть к этому часу. Наталья пишет. Здравствуйте. Хочу вампира. Хочу, чтобы он меня укусил. Я стала бессмертной, вечно молодой. Ну, такое нормальное женское желание, да? Сильной и узнала, что будет через 300 лет. Ну, хорошо.
0: Где, слушайте, это, по-моему, победный комментарий, просто со старта, да? Все хотят жить 300 лет, посмотреть, куда шагнут технологии, что
1: наука,
0: вообще все получится.
1: Да,
0: это очень... было бы очень интересно.
1: Да, согласна, согласна.
0: Лида ВКонтакте ищет Эраста Петровича Фандорина. Тот случай, как? Пишет она, когда в юности влюбляешься в книжный персонаж, потом ищешь его везде и не находишь. А что такого в Фандорине, на женский взгляд? Ну, про вампира понятно. Жить хочется долго, плюс мужчина с этим взглядом томным.
1: Такой человек чести. Да он и по описанию-то такой, ну, симпатичный, надежный, смелый. Да там можно много перечислять. Так,
0: то
1: Юля
0: есть ты
1: пишет...
0: с Лидой согласна? Было бы здорово, то есть если бы вас покусал Эраст Фандорин.
1: Ну, нет. Фантазии с утра. Юля пишет. Доброе утро, Дима, Света и все, кто слушает Радио 7. Чеширского кота из «Алисы в стране чудес» в качестве личного психоаналитика. А то в последнее время все чаще хочется поговорить с кем-нибудь вменяемым.
0: С нейросетями говорите, работает. Говорят, вот из нейросети прям есть исследование. Действительно, 40% населения обращается к нейросетям, и те дают им хорошие советы. Правда, это не заменяет, безусловно, психолога, но говорят, что так есть. Так работает. Варвара, вот хотела бы, чтобы в реальной жизни появился Драко Малфой из «Гарри Поттера».
1: О,
0: почему
1: неожиданно.
0: Такой персонаж? Вот как-то не написано. Ну, может, просто вам Том Фелтон нравится, Варвара? Может быть, в этом вся история? Но запрос хороший.
1: Алекса, кот в сапогах нужен. Мне очень необходимо, чтобы он открыл бы агентство пиар для бедных. Почему-то так. В общем, берет заказы у мельников и бедняков. Дальше кавычки открываются. Сделаю из вашего чада маркиза. Оплата сапоги. Других способов разбогатеть я не вижу уже.
0: Руслан, чудесное сообщение. Конечно же, Человека-паука хотелось бы. Во-первых, чтобы он поймал всех комаров. И пишет, у меня ребенок его обожает, я бы их познакомил или позвал на день рождения. Вот это действительно для меня феномен. Почему дети любят Человека-паука?

0: Они не видели фильмы, они не видели мультфильмы. То есть, ну, вы не можете включить, не знаю, там, телеканал «Карусель», и чтобы там показывали мультфильм про Человека-паука. Но дети любят вот рюкзаки у них с Человеком-пауком. Не знаю, там, ну, какие еще предметы. За что они его любят? Почему? Вот это совершенно непостижимо. Просто, да. Так они не знают, я спрашивал на детской площадке.
1: Ульяна пишет: «Доброе утро, чат. Конечно же, я хочу персональную Золушку». Ой, ты посмотрите.
0: А зачем? Почему именно Золушку?
1: «Обещаю ее не обижать и отпускать на бал, когда ей будет угодно. Но 40 розовых кустов никто не отменял».
0: Ну, нет, подождите, да. Все теперь понятно. Просто Ульяна хочет быть крестной феей. Вот! Она хочет свою персональную Золушку. Плюс у барышни мелкая моторика развита, там, отделять чечевицу от чего-то, от гречки, я уже не помню. Но, тем не менее. Слушайте, какие хорошие фантазии с утра. А мы вашу еще не видели. Заходите в наши соцсети, рассказывайте, какого реального персонажа не хватает в нашей жизни и почему. Очень хотелось бы увидеть ваше мнение. Автору лучшего комментария в финале «Утро на семи холмах» вручим очень приятный подарок.

0: какой-то фильм в честь праздника. Посмотрите, ну, во-первых, это Баз Лурман, австралийский кинорежиссер, сценарист, продюсер. Что снял он из известного этого «Великий Гэтсби» и «Мулен Руж». Обе картины классные, обе.
1: Так, они красивые прям.
0: Конечно. Еще Брайан Сингер, это американский кинорежиссер и продюсер. Тут уже значится «Люди Икс» и «Богемская рапсодия». Не будешь комментировать?
1: Нет, не буду комментировать. Хорошо. Смотрел 3 раза, но комментировать не буду.
0: Хорошо. Нил Бломкамп. Это уже южноафриканский и канадский кинорежиссер, «Район номер 9» и «Элизиум. Рай на земле». Боже, потрясающие фильмы. Но одна потрясающая артистка и певица, и танцовщица, и автор песен, и так далее, тоже празднует сегодня день рождения, и имя ей Анастейша.

0: Слушать бы и слушать, конечно. Хорошо.
1: Согласна. Уникальная, уникальная американская певица. Отмечают и мощный, глубокий, слегка вот этот хриплый голос. И весь мир, собственно, ну, просто был в восторге. Что интересного удалось найти? Вот эти вот фирменные очки, это не просто имидж, ребята. Оказывается, она страдала вот с детства из-за сильной близорукости. В юности парни часто шутили над ней, называя, ну, таким очаровательным библиотекарем, да, в кавычках это указывают источники. Ну, а в ответ Анастейша решила сделать стекла цветными, превратив медицинский аксессуар в такой в дерзкий тренд. Большая молодец. Что еще интересного? В начале своего пути Анастейша скрывала свой реальный возраст. Вот чтобы принять участие в молодежном телешоу «Талантов», где был строгий лимит до 29 лет, 30-летняя певица скинула себе 8 лет и заявила, что ей 22 года. И она продолжала поддерживать эту легенду в прессе еще несколько лет, пока тайна не раскрылась. Представляете, все поверили.
0: И но с другой стороны, да, если выглядит сомневался. Прекрасно, почему
1: конечно.
0: Нет? Сегодня ей, извините за цифру, 58 исполняется.
1: А выглядит как хорошо,
0: далее.
1: Скажи.
0: А вот тот самый главный хит, который мы только что слушали, вот на всякий случай. Да, Left Outside Alone. Так вот, этот самый главный свой хит она выпустила, когда ей было, ну, почти 38. То есть, знаете, на что хочется намекнуть? Понимаете, да?
1: На что?
0: Все лучшее впереди.
1: А, ну да.
0: И если у вас сегодня день рождения, конечно же, всей страной вас поздравляем. Утро на семи холмах.

0: Конечно, Тейлор Свифт, The Fate of Ophelia на Радио 7 на Семи Холмах. Друзья, минут через 15-20 наша новая суперигра Grand Deluxe, где мы разыгрываем невероятные призы. Так вот, для того, чтобы вы отдохнули и получили невероятные впечатления в отеле «Карлтон», сегодня вы можете выиграть ужин в легендарном О2 ресторан с панорамным видом на Москву. Вы побываете там, где фотографировались мировые знаменитости, и сможете сделать кадры, которые станут частью вашей истории. Звучит? Звучит. А погода в Москве какая? Замечательная. Фотографии получатся шикарными, ужин будет великолепным. Все это в нашей игре Grand Deluxe. Заявки прямо сейчас оставляйте на сайте radio7.ru, кликнув на конверт в правом верхнем углу экрана. И всем самого доброго утра.
1: Реклама. Какие преимущества у вашей зарплатной карты?
2: Да никаких.
1: А вы переведите с ЗПВТБ одним кликом?
2: Перевожу.
1: И получите шанс выиграть 1 000 000 рублей.
2: А еще повышенную ставку по сбережениям, суперкэшбэк рублями в 5 категориях и бесплатные переводы.
1: Еще не перевели с ЗПВТБ? Тогда мы идем к вам.
3: Организатор банк ВТБ. ПАО. Сроки акции с 12 августа по 30 ноября 2026 года. Победители будут определены до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах участия, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru.
4: Geely City Ray. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. Geely City Ray. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в сентябре. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 30 сентября 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geely-motors.com.
5: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
6: В этом весь ты.
5: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
7: Алло, ну как там с бизнесом?
8: Что? Вы кому звоните?
7: Твоему бизнесу звоню.
8: Мой бизнес в порядке, у меня Bittrex 24. Там мессенджер, задачи, CRM для продаж, онлайн-доски и нейросеть. Все в одном сервисе для бизнеса. И не плачу за кучу отдельных приложений. Удобно и выгодно. К тому же есть бесплатный тариф. Так что пробуйте, регистрируйтесь. Bittrex 24 помогает бизнесу работать. 16+.
9: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости Havail Dargo? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный Havail Dargo надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры Havail City и убедитесь сами.
10: Возрастное ограничение 13+.
11: Успейте купить свой кроссовер G-Tour по цене 2025 года. Кроссоверы G-Tour созданы для города и путешествий, где важны комфорт и надежность. Камеры обзора, системы помощи и удобное управление сделают поездки проще и увереннее. Выберите свой автомобиль и получите максимум удовольствий и ярких эмоций от этой зимы.
12: Условия равны декабрю 2025 года. В предложении не участвует Dacia Kalit. Действительно до 31 января. Не является публичной офертой. Реклама ООО «Ватур Моторрос». Подробности уточняйте у дилеров.
13: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
14: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит в Сбере на современный кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц.
15: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
16: Утро на семи холмах.
6: Радио 7.

0: В Москве 8 часов утра. Время новостей. В студии Денис Лизин. Приветствуем изо всех сил.
1: Дима, привет, Света, привет и доброе утро всем. Наши авиакомпании ведут сейчас с японскими и южнокорейскими перевозчиками очень важные консультации насчет восстановления прямого авиасообщения. Это позитив в плане туризма, если он свершится. Давайте сначала вспомним, что прервали рейсы в 2022-м именно сами Токио и Сеул и сделали это из солидарности с Западом. Время при этом идет, и число наших туристов в этих странах стабильно увеличивается год к году, то есть авиакомпании из Японии и Южной Кореи, это наши дипломаты в том числе уточняют, наглядно видят, что российское направление экономически для них выгодно, но туристов пока к ним возят не они. Как уточнили наши, опять же, дипломаты, в политику теперь все упирается. Но есть нюанс. Сеул не идет при этом сейчас на такое обострение отношений, как делает Япония. Поэтому шансов на перезапуск прямых авиарейсов с Южной Кореей больше. При этом сами корейцы просто ждут, когда рейсы в Россию возобновят США. Министерство цифрового развития ведет сейчас, в свою очередь, как раз на американском треке переговоры с корпорацией Apple по вопросу подключения пользователей айфонов к сетям пятого поколения в России. Это уже техно-перспектива интересная. В Минцифре уточнили, если вот в самое ближайшее время 5G будет доступен для пользователей на платформе Android, нет проблем вообще никаких, то доступ к этой сети для владельцев айфонов у нас зависит напрямую и только от решения Apple. В этом месяце, напомню, 5G официально была запущена в России. На самом деле, по факту, это еще работает номинально, не массово, не масштабно, в отдельных точечных городских локациях и только в 16 мегаполисах по стране. Но далее при этом постепенно четверка операторов связи мощность и качество сигнала будет увеличивать. К зиме при этом обещают расширить сеть 5G еще сразу на 50 городов. И вот в продолжение еще темы технодостижений. Давайте так это обозначим. Новость есть от главы РЖД лично о том, что робот-проводник гуманоид по имени Володя скоро выйдет на реальную работу в конкретный поезд по России. Конкретно когда и на каком маршруте, вот это еще только железнодорожники не говорят, но пассажиров точно ждет большой сюрприз, как это было в июле, как удивлялись, напомню, те, кто ехал на Сапсане из Москвы в Питер, и человекоподобный робот Володя как раз проходил испытания. Он выполнял обязанности помощника-проводника. То есть этот гуманоид встречал пассажиров на платформе при посадке, проверял билеты, смотрел документы, помогал людям находить свои места в вагоне. В пути потом вообще шоу устроил, проводил винную дегустацию в вагоне бистро, общался с пассажирами, на вопросы отвечал, о маршруте меню предлагал. Народ, конечно, эту новинку оценил и теперь оценивает на перспективу, в том числе так, что это ведь максимально подходящий сотрудник РЖД. Ему не нужны отдых, сменщик, питание, зарплата. Да, и пожелание наподумать железнодорожникам тоже от народа есть, и оно идет, ну, скажем, вот в этом направлении. Вот бы вы, уважаемые робота-проводника Володю, адаптировали к длинным рейсам. Ну, например, во Владивосток через всю страну. Пассажиры, мы, прокачали бы гуманоида так, что он за один рейс стал бы буквально ближе к людям.
0: А главное, если Володя считает, что вы должны выйти в Омске, вы не сможете его переубедить или побороть. Утро на семи холмах.

0: утром, друзья.
1: С добрым.
0: Это четверг, 17 сентября, год 2026, на всякий случай.
1: Спасибо.
0: Мало ли, вдруг кто-то
1: спасибо
0: отдыхает, гуляет по-прежнему, у кого-то отпуск продолжается. Мы с вами в новом часе, здесь много замечательной музыки, шикарная игра с шикарными призами Grand Deluxe уже очень скоро. Заявки, как всегда, на любую игру мы принимаем на сайте radio7.ru. Ну и тема утра от слушателя.
1: Да, от Екатерины из Москвы сегодня тема, и в данный момент, мне кажется, по времени, да, сейчас же многие родители везут детей в школу. Спросите заодно и у своих детей, у подростков, может быть, они какую-то идею интересную подкинут. И о себе тоже расскажите, какого вымышленного героя вы хотели бы видеть в реальной жизни?

0: Кайли Минок, ее Red Blooded Woman на радио 7 на Семи Холмах. 808 столица, друзья. Очередные комментарии из соцсети по теме. Поехали.
1: Григорий пишет, что нам всем нужен Бэтмен, ребята. Бэтмен очень нужен. Должен же кто-то по ночам бороться с преступностью и коррупцией. И я спросила у Григория в исполнении, кого у него любимый Бэтмен. Говорит, Кристиан Бэйл. Соглашусь.
0: Хорош.
1: Но Бен Аффлек тоже был, когда против Супермена. Тоже это очень красиво смотрелось.
2: Пусть каждому придет тот Бэтмен, которого он заслужил.
0: Ольга, вообще прекрасно, прям поддержу. Нам всем не хватает Люка Скайуокера, потому что некому восстановить баланс силы. Добро, конечно, победит, но Люк Скайуокер сделал бы так, чтобы это было быстрее и легче. Да пребудет с нами сила, Ольга. Прекрасное сообщение.
1: Отличное. Алена пишет, дочка сказала, что нужен фантасмагорический сундук из груши разумной, это древесина такая, из книг Терри Пратчетта. Тогда комнату можно убрать быстрее. Какие хорошие дети у нас.

0: робот-пылесос можно купить, тоже помогает.
1: Ну, не совсем. В детской комнате не помогает, особенно в комнате подростка. Вообще ничего не помогает.
0: Нам Денис Витальевич вот рассказывал про робота Володю. После работы робот Володя-проводник может приходить домой, раздать леща детям, заставить их убрать игрушки. То есть, почему нет? Арина очень хотела бы кота в сапогах. Почему, пишет? Представьте, собственный говорящий кот еще в сапожках. Красиво. На нем можно зарабатывать. То есть, а кот-то не знает, да? Хотя не факт, что он говорить сможет, а вот, наверное, повадки вот эти ленивые кошачьи у него останутся.
1: Ух ты! Ух ты!
0: Классная идея!
1: Так, от Алексея пришло сообщение с картинкой. Я люблю, когда картинки прикрепляют. Ну, такой красивый Шварценеггер в роли Терминатора. Робота Т-101 он был, да, вроде. Так, говорит, такого друга на все времена и на все случаи. Это хорошая идея, ну, особенно если он уже перепрошитый и будет защищать нас от искусственного интеллекта. Да страшное дело, что творится вокруг Дим.
0: Ну, во второй части же Сара Коннор смотрела, когда, да, как Терминатор играл с Джоном Коннором. Она сказала, вот это идеальный отец. Не напьется, всегда придет вовремя. Все с ним в порядке. Анастасия, конечно, пишет, в жизни нам не хватает Джокера в исполнении Хита Леджера, Бэтмена в исполнении Кристиана Бейла.
1: Все-таки, да.
0: Да и того же Бэйна в исполнении Тома Харди. Вот эта троица просто, наверное, меня тянет в плохим мальчиком.
1: От Катерины сообщение. Доброе утро. В детстве мечтала о говорящей собачке, а сейчас подумала, что Веном лучше против всего плохого, да и внешность покруче мультерьера.
0: То тоже, да, можно на нем деньги зарабатывать. Приходите посмотреть на нашего монстра.
1: Если вас не съедят.
0: Опять же. Рассказывайте, друзья, какого персонажа нам не хватает в реальной жизни. Фантазируйте без ограничений. Автору лучшей фантазии замечательный приз от Радио 7. А наша новая игра «Гранд Делюкс» уже через пару минут. Oh,

0: Брайан Адамс и, конечно, Do I Have to Say the Words на радио 7 на 7 холмах. 8 часов 15 минут в столице. Давайте добавим красоты.
1: Гран-де-люкс на радио 7.
2: Продолжается наша игра «Гран-де-люкс», где мы разыгрываем, ребята, просто потрясающие, потрясающие призы. И все для того, чтобы вы отдохнули и получили невероятные впечатления в отеле «Картон». Итак, сегодня у нас на кону ужин в легендарном О2-ресторан с панорамным видом на Москву. Вы побываете там, где фотографировались мировые знаменитости, сможете сделать кадры, которые станут частью вашей истории. Вот так, понимаете? Седьмой оказалась заявка Анны из Москвы. Анна, доброе утро.
0: Здравствуйте.
3: Доброе утро, дорогой Радио 7.
0: Здравствуйте. Она очень нервничала, потому что она впервые, она говорит, да я вообще, а как я отправила, написала, а вот как так все вышло. Аня, вот так и вышло. Вот ваша заявка оказалась седьмой. Сегодня ваш счастливый день, 17 сентября, на всякий случай. Отметите его уже в случае победы в О2 ресторан в Карлтон. Мы вам искренне желаем победы. Ну и теперь об игре. Света сейчас вам задаст вопрос, связанный как раз-таки с Карлтон. И вам нужно будет ответить на него сразу, либо мы дадим вам три варианта ответов, и вы, например, выберите, что-то выберете для себя. Да. Готовы?
3: Договорились. Да.
0: Действительно, это очень страшно. Вот мы же просто со Светой, когда последний раз мы на радио играли, я уже и не припомню.
2: В роли игрока.
3: Еще бывает впервые.
0: Ну, ладно.
2: Конечно. Так, все,
0: желаем удачи, поехали.
2: Что помимо ресторана О2, ну, О2 ресторан, давайте, чтобы официально, является частью уникальных пространств отеля?
0: Давайте все-таки с вариантами.
2: Угу. Вариант номер один. Галерея современного искусства и арт-коллаборация. Вариант номер два. Собственная обсерватория для наблюдения за звездами. И вариант номер три. Музей истории отеля с личными вещами знаменитых гостей.
0: Сложный вопрос, кстати.
2: Сложный?
0: Но и приз
3: стоит
0: того. Да,
3: интересный вопрос.
0: И приз стоит того. Да, Анна.
3: В любом отеле есть картинная галерея. Можем рассчитывать, что она тоже будет частью ответа.
0: То есть вы хотите сказать, что ваш вариант первый?
3: Первый. Картинная галерея и арт-объекты. Склоняюсь больше к нему.
0: Анна из Москвы отправляется на самый потрясающий ужин своей жизни.
2: Ух ты, какой яркий дебют. Вы смотрите, Аня, справились с волнением. Абсолютно верно ответили. Причем такое логическое размышление, очень красивое. С вас тогда фотографии.
0: Анна, да.
2: Красивые из ресторана. Мы вас от души поздравляем. Вы получаете ужин в легендарном О2 ресторан с панорамным видом на Москву. В общем, сможете насладиться невероятным закатом и безупречным сервисом. Кстати, с кем пойдете, Аня? Так интересно же. Там же ужин на двоих. С кем пойдете?
3: А, пойду, конечно же, с моим мужем любимым, Юрием.
0: А Юра в курсе уже?
3: Юра
2: спит.
3: Рядом стоит.
0: А, Юра.
3: Он контролирует.
0: Рядом стоит. Юра, надо было уже в обморок падать. Ну что же вы стоите? Жена взяла вот так легко и просто выиграла такой потрясающий подарок. Юра, Аня, искренне рады за вас. И, как сказала Света, ждем фотографии с ужина в наших соцсетях. Блестящая игра. Вот человек, да, сразу позвонила, выиграла, забрала свои пригласительные, и мы за нее искренне рады. Завтра повторим примерно в это же время на Радио 7 «Гранд Делюкс», друзья.
1: «Гранд Делюкс» на Радио 7.

Песня-легенда «Hit the Road Jack» и «Рэй Чарльз» на радио 7 на Семи Холмах. Далее, не менее легендарные песни и, конечно, Владимир Пахомов, тоже легендарный, с рубрикой «Говорим правильно». Ну, что касается музыки, уже через пару минут с нами группа Atomic Kitten. 8:20 в столице. С добрым утром.

0: 8:28 в Москве. И это самое доброе утро на Семи холмах.
1: Через мгновение новости с Денисом Лизиным.
2: Всем доброе утро. Министерство цифрового развития начало переговоры с американской корпорацией Apple по вопросу подключения пользователей iPhone у нас в стране к сетям пятого поколения. В Минцифры уточнили по этому поводу, вот если в ближайшее время 5G

0: городов. Оплата смарт-часами заработала в системе МИР. Это уже свершилось. Национальная система платежных карт сервис внедрила. Уточняется, что платежи проходят даже при отсутствии интернета. И сразу анонсируется, что число таких оплат будут расширять. Эта оплата вообще доступна клиентам, уточняется, всех банков, подключенных к МИР Pay. Среди умных часов, в свою очередь, сервис поддерживают две модели. Это Huawei Watch 5 и Huawei Watch Ultimate 2. Для оплаты достаточно активировать, собственно, экран этих умных часов поворотом запястья, поднести устройство к терминалу, и транзакция обрабатывается мгновенно. При этом все операции, совершенные через МИР Pay у нас в стране на смарт-часах, это тоже важный нюанс, участвуют в акциях платежной российской системы МИР наравне с операциями по банковским картам. Отечественные наши авиакомпании ведут сейчас с японскими и южнокорейскими авиаперевозчиками консультации о восстановлении прямого авиасообщения. Это новость на перспективу для туристов хорошая. Тут надо вспомнить, что прервали рейс в 2022-м именно Токио и Сеул из солидарности с Западом. И время идет. И число наших туристов в этих странах стабильно увеличивается от года к году. То есть авиакомпании из Японии и Южной Кореи, даже дипломаты подчеркивают наглядно, видят, российское направление для них экономически выгодно, но туристов к ним от нас возят не они. Как уточнили наши дипломаты, все упирается теперь в политику. При этом Сеул не идет на такое обострение отношений, как японцы. Поэтому шансов на перезапуск прямых рейсов именно с Южной Кореи у нас больше. Вопрос только когда.
1: Радио 7.

0: Анг и Фаррелл Уильямс и их Get Lucky на радио 7 на 7 холмах. Ну а в наших соцсетях мы по-прежнему собираем комментарии по теме. Рассказывайте, какого персонажа книжного, киношного, мультипликационного, неважно, не хватает в нашей с вами жизни.
1: Да, от мира русского языка у нас тоже есть прекрасный персонаж. Эксперт в области русского языка Владимир Пахомов.
2: Говорим правильно на радио 7.
0: Владимир, доброе утро.
3: Доброе утро.
1: Здравствуйте. И вот моя тезка Светлана из Москвы спрашивает, а что за слово такое «покумекать»? Как оно появилось?
3: Отличный вопрос и отличное слово «покумекать» от «кумекать». А «кумекать» мы здесь уже в современном русском языке ни за что не догадаемся, что исторически была приставка в этом слове.
1: Так.
3: И образовано оно от несохранившегося глагола «мекать».
1: А что это
3: «соображать»,
1: такое?
3: Который был известен русскому языку еще в 18 веке. Но сейчас уже он...
0: То есть он утерян?
3: Он утерян, но сохранились от него. Смотрите, какие слова производные. «Кумекать», а еще «намекать».
0: «Намек» — это
3: да.
0: Тоже оттуда?
3: Оттуда же. А еще «смекать» и «смекалка».
0: «Смекалка».
3: Да. Вот все эти слова. Ведь

0: Вот чем ближе выходные, тем больше I'm alive. Тем живее мы себя ощущаем. Селин Дион на радио 7 на Семи Холмах. А какими музыкальными будут грядущие выходные, рассказываем.
1: Радио 7 представляет Weekend Bee Gees.
0: Все верно, те самые три брата, три голоса и одна диско-лихорадка на весь мир.
2: О, да.
0: Радио 7 представляет Weekend Bee Gees. В эти выходные песни, которые заставляют танцевать, и те самые фальцеты, которые невозможно забыть. Ну и, конечно, истории о знаменитом трио. В общем, друзья, добро пожаловать на танцпол Радио 7.
2: Что стоит вспомнить? Когда-то будущие короли диско, Bee Gees, вот, ребята, это абсолютная правда, это вот такой факт, зарабатывали на еду буквально, подбирая монетки с дороги. Можно это себе представить сейчас? Конечно, нет. Ну и кто-то первым разглядел талант трех мальчишек в свое время. И они в какой-то момент оказались на радио. У нас тоже есть про это история. А еще у нас есть прекрасная история о том, откуда взялось знаменитое название и насколько

0: И четверг, знаете ли, развивается как надо. Впереди наша рубрика «Игра», мой саундтрек, очередная чудесная история под шикарную музыку «Радио 7». Расскажите вы свою историю на сайте radio7.ru. 8 часов 50 минут в столице. Всем самого доброго утра.
1: Реклама.
2: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet.
3: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Куда срочно перенести рабочие чаты?
5: Мессенджер не должен напрягать, он просто должен работать, чтобы вы тоже могли спокойно работать. Переходите в бесплатный мессенджер для работы Bittrex24. Личные и групповые чаты, каналы, видеозвонки, нейросеть. Приглашайте коллег и внешние команды. Bittrex24. Мессенджер для вашей компании.
6: О, бесплатный тариф для любого числа сотрудников. Это нам надо.
7: Подробнее на сайте Bittrex24.ru 16+.
8: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
9: Geely CityRay. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. Geely CityRay. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в сентябре. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 30 сентября 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geely-motors.com.
10: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
11: В этом весь ты.
10: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
12: Успейте распаковать выгоду от 30% на самые разные товары в Купере. Распакуйте вы.

0: Подробности на kuper.ru/sps/raspakuper. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
1: В Пятерочке доставка со скоростью ветра. А в доставке дождь и скидок. А значит, пришла золотая пора собирать выгоду. Скидки до 40%. Привезем за 30 минут.
2: Пятерочка доставляет.
3: Продавец ООО «Агроторг». УГРН 102-780-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеются ограничения. Подробности в приложении «Пятерочка». 12+.
4: А вы знали, что проценты по кредиту можно вернуть? Совкомбанк возвращает все проценты по кредиту. Да-да, вы не ослышались. На любые цели до 3 миллионов рублей. Минимум документов. Быстрое одобрение.
5: Берем кредиты.
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделах «Кредиты», «Кредит наличными», «Кредит Прайм специальный» на совкомбанк.ру. Акция «Все под ноль» с 1 января 2025 по 31 декабря 2026 года. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
7: Есть в осени особое очарование. Золотая листва на бульварах, теплый свет в окнах и новая «Лада» у дома. Что может быть прекраснее? «Лада Ларгус» от 1 миллиона 134 тысяч рублей. Приезжайте к официальным дилерам «Лада». Выбирать выгодно.
8: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30 сентября 2026 года. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
9: Утро на семи холмах.
10: Радио 7.

Дима, привет, Света, привет, доброе утро всем. Вот оно будущее, у кого есть смарт-часы в нашей стране, особенно Huawei. Новость прежде всего. Да, Дима сейчас, кстати, поднял руку. Оплата смарт-часами официально заработала в нашей платежной системе МИР. Национальная система платежных карт сообщила, что сервис внедрен. Уточняется, что платежи проходят даже при отсутствии интернета, и заодно сразу анонсируется, что число таких оплат будет, естественно, расширяться. Вообще, вот это теперь оплата доступна клиентам всех банков у нас в стране, подключенных к системе МИР. Ну а среди самих умных часов сервис, сообщается, поддерживает прежде всего две модели. Это Huawei Watch 5 и Huawei Watch Ultimate 2. Для оплаты достаточно, по механике, активировать экран часов поворотом запястья, поднести их к терминалу и, цитата, транзакция обработается мгновенно. При этом все операции, совершенные через Мир Pay на смарт-часах, тоже нюанс, участвуют в акциях платежной системы Мир наравне с операциями по банковским картам. В Минприроды назвали 9 регионов у нас в стране с максимальным количеством медведей. А актуальнейшая тема в последние недели то, что этой осенью они перманентно выходят к людям в поисках еды, прежде всего. Эксперты поясняют, не урожаем в том числе орехов в тайге, и также распространением еще заодно свалок вокруг деревень и садоводческих участков. Ну а вторая главная причина – то, что в принципе за последние десятилетия численность бурых в России резко выросла. С 90-го года, официальная статистика сообщена, их стало больше почти в 2.5 раза, сейчас-то 308 тысяч особей в стране. Так, на секундочку, в 15 раз больше, чем во всей Европе вместе взятой. Или еще, как пример, уточняется, 300 тысяч медведей, ну это примерно

0: очередная.
1: Сегодня Екатерина большой молодец, потому что вызвала шквал просто комментариев и огромное количество историй. Оказывается, нашим людям не хватает действительно в жизни каких-то героев. В общем, Екатерина так сформулировала сегодняшнюю тему. Вы подумайте и напишите у нас в соцсетях. Какого вымышленного героя вы хотели бы видеть в реальной жизни?

0: перетруждайтесь.
1: Это касается каждого из нас. Только не перетруждайтесь, да. Отлично.
2: От Татьяны сообщение. Штирлица бы предложила бы ему сыграть в шахматы, чтобы он мне сказал, что как шахматный партнер я его не интересую.
1: Александр пошел по классике. Неплохо бы золотую рыбку. Ага. Волшебную щуку для компании. Ну и пишет в качестве сухарика на тортик. Впервые слышу такое словосочетание. Старика Хоттабыча. Вот бы кто в доме пригодился. Потому что, пишет, много желаний у меня и у родных. Выделил бы ему лучшую комнату в доме. И бороду бы маслом натирал. Современная девчонка, вы знаете, Хоттабыча ободрала бы дня за 2-3. По желанию.
2: Ну да, да, да. Кстати, Хоттабыча сегодня очень много вспоминают в комментариях. Довольно распространенный такой ответ. Так, из неочевидных два комментария. Один от Маши. Вот...

0: песню чаще слышим, когда мы дома, но только звуки и, собственно, первые аккорды звучат, опять громкость делаем на полную, и снова мы легендарные гонщики Формулы-1.
1: Сейчас просто подскажем вам, что это за песня в клипе. Исполнитель, гонщик Формулы-1.
0: Сейчас
1: все расскажет Зульфия лично. Доброе утро, здравствуйте.
2: Доброе утро. Доброе утро, Дима. Доброе утро, Светлана.
1: Здравствуйте, Зульфия. Как вам история со стороны слушается? Грандиозно?
2: Да.
0: Звучит.
1: Одно дело написать, и другое вот прочувствовать. Вы знаете, очень хорошая картинка вырисовывается. И нам кажется, вы как раз-таки

0: еще Roxette. И Томас Невергрин уже через пару минут. Smile, 9:28 в Москве. Это самое доброе утро на Семи Холмах.
1: Через мгновение новости с Денисом Лизиным.
2: Всем доброе утро. Министерство цифрового развития начало переговоры с американской корпорацией Apple по вопросу подключения

0: Блонди и Мария на радио 7 на Семи холмах. 9:45 столица, друзья. Мы отправляемся в путешествие во времени и в интернете. Посмотрим на самые заметные публикации от 17 сентября 2016 года. То есть были же какие-то исследования, что-то набирало обороты, а потом и куда-то пропало. А может быть, что-то обсуждают до сих пор. Ну вот хорошая история от американских ученых. Их будет две, но сначала первая.
1: Давай.
0: Там вот точно заявили, если человек спит в день менее 5 часов, он социально опасен.
1: Ну, потому он нервный и злой, да?
0: Был большой лучше бы он был нервный и злой. Был большой эксперимент. Люди, которые спят 6-8 часов, они не высыпаются полностью, да? Но если его где-то посадить в уютное место, он может задремать.
1: Ну да.
0: Буквально там на 20 минут. Ну, ты понимаешь,
1: конечно,
0: да, о чем мы говорим.
1: Конечно, да.
0: Но. Если человек очень мало спит, он садится и просто вырубается. И если, например, он водитель транспорта или занимается какими-то вещами, требующими внимания и ответственности, то есть он, получается, социально опасен. Или едет, например, на электросамокате, взял, уснул и кого-то врезал. Ну, понимаете, сложная история. То есть рекомендуют спать не менее 6 часов в день и хотя бы раз в неделю высыпаться от души.
1: Ты когда-нибудь спал стоя?
0: У меня все впереди, пока нет. И опять же, американское исследование. Исследователи сказали, что гладить кошек смертельно опасно для здоровья.

0: понимаю, что речь идет все-таки о тех кошках, которые на улице, да?
1: Ну, нет, дома домашние кошки. От кошачьих царапин людям может угрожать лихорадка. Потому что вы понимаете, что кошки этими лапками делают. Ну, это большое исследование. Американские налогоплательщики заплатили, чтобы мы с вами были умнее.

0: Тедди Свимс на радио 7 на Семи холмах. 9:51 в столице. Друзья, мы скоро отправимся в новый час, где снова прозвучат ваши комментарии по теме. Поэтому скорее рассказывайте нам, что же такого интересного вы вычитали в книгах и так впечатлились или увидели в кино, что такого героя хотели бы видеть в жизни. Ну а что сегодня предстоит увидеть об этом в нашем астропрогнозе?
1: Радио 7. Гороскоп.
2: Знаком огня сегодня придется защищать не свое решение, а чужое. Овны, львы и стрельцы, ваши действия многое расскажут окружающим о вас и изменят их отношения.
0: Знаки земли. Сегодня звезды советуют обратить внимание на

0: Несколько искренних слов значит очень много.
1: Утро на семи холмах. Реклама.
2: Какие преимущества у вашей зарплатной карты?
3: Да никаких.
2: А вы переведите с ЗПВТБ одним кликом?
3: Перевожу.
2: И получите шанс выиграть 1 000 000 рублей.
3: А еще повышенную ставку по сбережениям, суперкэшбэк рублями в 5 категориях и бесплатные переводы.
2: Еще не перевели с ЗПВТБ? Тогда мы идем к вам.
4: Организатор банк ВТБ. ПАО. Сроки акции с 12 августа по 30 ноября 2026 года. Победители будут определены до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах участия, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru.
5: Твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
6: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит от Сбера на современный кроссовер G-Land J6 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах G-Land.
7: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на avito.ru 12+.
9: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте оборотный кредит на tbank.ru. АО «Т-банк».
10: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
11: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета 2-го типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальный проект России.
12: Успейте купить свой кроссовер G-Tour по цене 2025 года. Кроссоверы G-Tour созданы для города и путешествий, где важны комфорт и надежность. Камеры обзора, системы помощи и удобное управление сделают поездки проще и увереннее. Выберите свой автомобиль и получите максимум удовольствий и ярких эмоций от этой зимы.
13: Условия равны декабрю 2025 года. В предложении не участвует Dacia Kalyan. Действительно до 31 января. Не является публичной офертой. Реклама ООО «Ватур Моторрос». Подробности уточняйте у дилеров.

0: технику. Или условия по кредиту, если платить хочется меньше. Выгодно рефинансируйся в Т-банке и улучши условия по кредитам.
1: В этом весь ты.
0: И в этом весь ты. Т-банк.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Т-банк».
3: Утро на семи холмах.
1: Радио 7.

0: российской столице 10 часов утра. Как всегда в это время. Денис Лизин с новостями. Доброе утро.
1: Да, Дима, привет, Света, привет. Всем доброе утро. От наших медиков этим утром пришли сразу две важные новости. Давайте будем в курсе. В России, во-первых, запатентовали новую иноактивированную вакцину против гепатита А. От острой вирусной инфекции печени распространяется она через загрязненную воду или продукты. И эта вакцина от гепатита А не содержит жизнеспособный вирус. И еще, во-вторых, в Минздраве сообщили насчет эффективности первого отечественного препарата от болезни Бехтерева, то есть от хронического воспаление межпозвоночных суставов. Это российское лекарство синепрутук. Показывает она эффективность в 60%, то есть почти две трети пациентов достигают ремиссии. Еще у 15-20% пациентов, сообщается, удается добиться низкой активности. И вот результат применения первого в мире препарата от болезни Бехтерева. Его у нас в стране разрабатывали почти 19 лет. Вряд ли у нас в стране приживется опыт с Сингапура. Об этом следующая новость. Но все-таки знать не повредит. Опыт интересный. Там, в Сингапуре, начали платить своим жителям за чтение книг вместо просмотра ленты соцсетей. То есть сингапурские власти прям запустили государственную программу, участники которой могут получать реальные денежные вознаграждения за ежедневное чтение книг. Таким образом, в стране хотят в том числе бороться с дум-скроллингом в смартфонах. И чтобы получить баллы, участнику надо именно читать книги даже в тех же смартфонах от 15 минут в день и отмечать это на специальной госплатформе. Для получения реального одного сингапурского доллара необходимо читать ежедневно в течение 50 дней. Цель такой программы – государственной в Сингапуре помочь сформировать у населения привычку к чтению. Смотрели в книге? Давайте еще посмотрим в экран телевизора. А почему бы нет? Потому что сейчас будет новость, которую уже вовсю обсуждают собачники, кошатники. Они определили мультсериал, которые в реальности, естественно, создавали для детей, но главными зрителями оказались собаки и кошки. Да, именно домашние животные прямо являются поклонниками южнокорейского анимационного сериала. Называется он «Тюленьки». Там есть группа тюленей, нет диалогов. Но нарисовано так, как будто создатели этого мультсериала прям реально знали те цвета, которые лучше всего видят домашние питомцы. А собаки, по данным кинологов, например, прекрасно различают синий и фиолетовый, кошки – синий и желто-зеленый. Мультсериал из Южной Кореи как раз в этих цветах. Плюс еще тюленьки на экране, естественно, активно двигаются, как фигурки, и издают родные им звуки. В итоге коты и собаки то, что называется в народе, залипают. То есть увлеченно наблюдают за происходящим в телевизоре, и сейчас соцсети постепенно наполняются милыми роликами от хозяев, как их четвероногие не могут оторваться от экрана, если включить им очередную серию «Тюленек». Как будто этот мультяшный сериал из Южной Кореи прям создавали специально для питомцев.
0: То есть собаки и кошки теперь смотрят телевизор?
1: Липнут. Если кто ролики еще не видел, посмотрите.
2: Очень
1: липнут.
2: Симпатично вообще.
0: А если огурец в этот момент коту подбросить? Помните старую историю?
2: Да, да, да.
3: На семи холмах.

0: Видеть в жизни доктора из сериала «Доктор кто?» Это у нас Заира пишет. Того самого, с звуковой отверткой в кармане, целой вселенной во взгляде. Не потому, что он гений и спаситель вселенной, а потому, что он умеет превращать обычный четверг в приключение, чтобы он протянул мне руку и сказал «Беги!». И мы убежали бы от серых будней в синей будке Тардис, что старше самой вселенной, бороздить время и пространство, приземляться на планетах, где никогда не ступала нога человека, встречать лица из прошлого и голоса из будущего.
1: Ты сейчас на

0: люблю кафе Криса Ри на радио 7 на Семи Холмах. Ну, а Света снова открывает свое интернет-кафе, чтобы рассказать нам, на что обратить внимание в сети, что разослать родным, близким и друзьям, чтобы они тоже улыбнулись. Утро на Семи
1: Холмах. Да тут, знаете ли, есть что обсудить. Принесла вам историю из Испании. Угу. Итак, смотрите, какая штука. Ламин Ямаль, помните?
0: Нет.
1: Ну, почему нет-то? Ну, ладно, помните, конечно. Дал интервью Хорхе Вальдано. Это чемпион мира 86-го года, на всякий случай скажу, в составе сборной Аргентины. Еще он...
0: Ой, футболист, конечно.
1: Ну, конечно,
0: ой,
1: один из топ-менеджеров мадридского Реала. Ну, а сейчас он главный футбольный интервьюер Испании. И вот Ямаль пришел к нему на интервью. Там ведь решает сейчас вопрос, кому вручать золотой матч. И интервью

0: Луис Фонси и Дадди Янки. Разумеется, «Деспасито» – одна из самых популярных песен всех времен и народов. Ну а прямо сейчас к популярному из искусств переходим незамедлительно.
1: Радио 7. Синематека.
2: И вот, чего стоит ожидать в кинотеатрах на этой неделе, господа, на экраны выходит фантастический боевик «Натиск». Из тайной лаборатории сбегает отряд генетически модифицированных суперсолдат, и, спасаясь от преследования, они нападают на дом главной героини, ее зовут Селеста. И теперь женщине придется вспомнить свое боевое прошлое, чтобы спасти дочь.
0: Что-то напоминает по сюжету боевик с Ван Даммом «Универсальный солдат», да?
2: Кстати,
0: генетически модифицированные суперсолдаты.
2: Да, есть. Не, ну надо посмотреть.
0: Куда мы денемся? Все посмотрим. Еще одна новинка, друзья, остросюжетный триллер «Курьер» с Оуэном Уилсоном. У элитного

Фил Коллинз, Another Day in Paradise на Радио 7 на Семи Холмах. 10.44 в столице, друзья. Ну и мы приблизились к финалу. Сейчас выберем лучший комментарий и вручим отлично.

0: истории сегодня были просто прекрасные.
1: Фантастические.
0: Все большие
1: прямо.
0: Молодцы, да. Всех вспомнили, все перебрали. Так, Яна пишет: доброе утро. Вот бы встретить однажды великолепного героя ром-комов из нулевых. Вот этакий Хью Грант или Колин Фёрт. Вот такой настоящий джентльмен, успешный в профессии, обаятельный и искренний. Думаю, все девушки согласятся с выбором такого сказочного персонажа. И мир от существования благородных людей становится еще прекраснее. Но я уже написала Яне, что я бы такого выбрала, но мне муж не разрешит.
1: Многие бы выбрали, но на всех таких не хватит.
0: Это точно.
1: Мария пишет, всем желает, во-первых, доброго утра из Твери, и пишет, а почему бы, знаете, супергерои уже надоели? Давайте воплотим предмет, скатерть-самобранку. Я с юности мечтаю о таком. Сколько экономий на готовку, материальные хлопот в быту меньше. Для души можно приготовить самой, но в сумочку положил для поездки куда угодно. Неисчерпаемый ресурс пригодилось бы всем. Диетам не помеха, не пропадешь нигде.
0: Супер.
1: Подождите, девочки, а для кого доставку придумали?
0: Это платно.
1: А, вот здесь ключевой момент. Все, извините, еще комментарий.
0: Так, на самом деле очень много комментариев от тех людей, которые увлекаются компьютерными играми. Я, честное слово, за эфиром уже даже Диме говорила, что, боже, может быть, попросить их остановиться, потому что я ничего не понимаю. Вспоминают там героев из аниме, из действительно компьютерных игр, причем я так понимаю, что у каждого свои черты характера. И, это без меня. Вот, без меня. Но победный, сегодня у нас комментарий особенный. Все, можем озвучивать?
1: Конечно, можем. Кстати, за Гордона Фримена, за картинку отдельное спасибо. Ну и про Half-Life сейчас, Свет, на португальском поговорили. Давайте победный комментарий.
0: Спасибо. В общем, мы с Димой выбирали, не могли определиться. Комментариев действительно было много. Но сегодня случилось, знаете,

0: Реклама.
1: А вы знали, что проценты по кредиту можно вернуть? Совкомбанк возвращает все проценты по кредиту. Да-да, вы не ослышались. На любые цели до 3 миллионов рублей. Минимум документов, быстрое одобрение.
2: Берем кредиты, мы в Совкомбанке.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделах «Кредиты», «Кредит наличными», «Кредит прайм специальный» на совкомбанк.ру. Акция «Все под ноль» с 1 января 2025 по 31 декабря 2026 года. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
4: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети «Хавейл Про». «Хавейл H3» – крепкий и надежный. «Хавейл H5» – рамный и просторный. «Хавейл H7» – динамичный и уверенный. «Хавейл H9» – комфортный и статусный. Это «Хавейл Про». Четыре надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на «Хавейл.ру» или приезжайте в дилерский центр «Хавейл Про».
5: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц.
6: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
7: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
8: Да, вы можете запомнить имя клиента, вид работы, дату, время, адрес, сумму, сроки, материалы, договоренности, контакты, задачи. Ну ладно, не можете. Зато можете подключить МТС Оптимус, который запомнит все это за вас. МТС Оптимус запишет.

0: 18+. Подробности об услуге и ее стоимости на mts.ru.
1: Есть маршруты, которые хочется проехать прямо сейчас. Автомобили G-Tour внедорожной серии Т помогут вам справиться с любыми дорогами.

0: Завтра встречайте «Утро на семи холмах» с Дмитрием Пименовым и Светланой Молодцовой.
1: С наступающей пятницей всех. Легкая тема на завтра.
2: Да, тут выяснилось, что москвички не готовы встречаться с мужчиной, у которого есть близкие подруги. И мы решили обсудить ревность к друзьям противоположного пола.
1: А еще, друзья и подруги, мы обязательно с вами завтра сыграем, послушаем какую-нибудь чудесную историю в рубрике «Игре мой

0: саундтрек, также для вас лучшая любимая музыка, а также гороскоп и синематека. Утро
1: на семи холмах. По будням с 7 до 11. Только на радио 7. Реклама.
2: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит в Сбере на современный кроссовер Gland J6 от 15 500 рублей в месяц.
3: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
4: Обновленный Havail Jolion создан для России, а значит для каждого из нас. Прагматичным, полный привод, привычные физические кнопки и полный зимний пакет. Продвинутым, проекционный дисплей, быстрая беспроводная зарядка для смартфона, беспроводные протоколы подключения Apple CarPlay, Android Auto и панорамная крыша. Мы все разные, но ценим одно и то же. Havail Jolion. Один для всех. Полный привод доступен в комплектациях Optimum Premium и Techno Plus. Беспроводная зарядка в Premium и Techno Plus.

G-Tour по цене 2025 года. Кроссоверы G-Tour созданы для города и путешествий, где важны комфорт и надежность. Камеры обзора, системы помощи и удобное управление сделают поездки проще и увереннее. Выберите свой автомобиль и получите максимум удовольствий и ярких эмоций от этой зимы. Условия равны декабрю 2025 года. В предложении не участвует Дэшенка Лид. Действительно до 31 января. Не является публичной офертой. Реклама ООО «Ватур Моторрос». Подробности уточняйте у дилеров.

0: Сроки акции с 22 января по 31 декабря 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на озон.ру.
1: Если вы один из тех, кому нужен надежный партнер, вступайте в Orange Premium Club от банка PSB, где у вас премиальные условия по вкладу, и наши персональные менеджеры берут на себя заботу о ваших финансах. PSB. Банк сильной страны. ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия Банка России номер 3251. Подробно об условиях обслуживания и открытия вклада для клиентов Orange Premium Club с 24 августа 2026 года по 30 июня 2027 года в офисах ПСБ и на psbank.ru.
2: Выгода до 900 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует только до конца сентября. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом. Предложение ограничено.

конце каждого часа. Путешествие во времени в компании «Радио 7». Год 1983. Билли Джоэл. Uptown.

Москве 12 часов. Далее на Радио 7. 7 песен непрерывно. Для комфортного отдыха. Когда нужна лучшая музыка. 7 песен непрерывно.

0: Реклама. Джак Т9. Пикап номер один. Полный привод. Два варианта подвески. Бензин или дизель. АКПП. От 3 миллионов 619 тысяч рублей. Джак Т9. Победитель премии «Внедорожник года 2025». Цена с учетом выгоды по программе «Специальное предложение». Подробности у дилеров и на jackcar.ru.
1: А вы знали, что проценты по кредиту можно вернуть? Совкомбанк возвращает все проценты по кредиту. Да-да, вы не ослышались. На любые цели до 3 миллионов рублей. Минимум документов. Быстрое одобрение.
2: Берем кредиты.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделах «Кредиты», «Кредит наличными», «Кредит Prime специальный» на совкомбанк.ру. Акция «Все под ноль» с 1 января 2025 по 31 декабря 2026 года. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
4: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на avito.ru 12+.
5: В «Пятерочке» доставка со скоростью ветра. А в доставке дождь и скидок. А значит, пришли.

0: Яблочко доставляет.
1: Продавец ООО «Агроторг». УГРН 102-780-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеются ограничения. Подробности приложения «Пятерочка». 12+.
2: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
3: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте оборотный кредит на tbank.ru. АО «Т-банк».
4: От сборов в школу хочется спрятаться. Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. О, Инстамарт-сервис, город Москва, УГРН 118-774-649-49-80-12+. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.

Три брата, три голоса, одна диско-лихорадка. Радио 7 представляет «We Can't Be G's». В эти выходные песни, которые заставляют танцевать, фальцет, который невозможно забыть, и истории о знаменитом трио. Добро пожаловать на танцпол «Радио 7».

0: Завтра встречайте «Утро на семи холмах» с Дмитрием Пименовым и Светланой Молодцовой.
1: С наступающей пятницей всех-всех-всех. Легкая тема на завтра.
2: Да, тут выяснилось, что москвички не готовы встречаться с мужчиной, у которого есть близкие подруги. И мы решили обсудить ревность к друзьям противоположного пола.
1: А еще, друзья и подруги, мы обязательно с вами завтра сыграем, послушаем какую-нибудь чудесную историю в рубрике «Игре мой саундтрек». Также для вас лучшая любимая музыка, а также гороскоп и синематека.
0: Утро на семи холмах. По будням. С 7 до 11. Только на Радио 7. Реклама.
3: Какие преимущества у вашей зарплатной карты?
4: Да никаких.
3: А вы переведите с ЗПВТБ одним кликом?
4: Перевожу.
3: И получите шанс выиграть 1 000 000 рублей.
4: А еще повышенную ставку по сбережениям, суперкэшбэк рублями в 5 категориях и бесплатные переводы.
3: Еще не перевели с ЗПВТБ? Тогда мы идем к вам.
5: Организатор банк ВТБ. ПАО. Сроки акции с 12 августа по 30 ноября 2026 года. Победители будут определены до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах участия, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru.
0: Выгода до 900 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует только до конца сентября. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом.
5: Предложение ограничено и действует до конца сентября 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум 2026 года выпуска и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и в официальных дилерских центрах Тэнк.
0: В конце каждого часа путешествие во времени. Компании «Радио 7». Год 1960.

Москве 14 часов. Далее на Радио 7. 7 песен непрерывно, чтобы время летело незаметно. Когда нужна лучшая музыка? 7 песен непрерывно.

весь сентябрь заходите на сайт «Радио 7» и рассказывайте о той самой песне. Возможно, именно ваша история прозвучит в эфире, а вы станете обладателем портативного фотопринтера для ваших лучших воспоминаний. Каждый день ведущие «Утро на семи холмах» выбирают нового победителя. «Мой саундтрек». У каждой песни своя история.

0: Завтра встречайте «Утро на семи холмах» с Дмитрием Пименовым и Светланой Молодцовой.
1: С наступающей пятницей всех-всех-всех. Легкая тема на завтра.
2: Да, тут выяснилось, что москвички не готовы встречаться с мужчиной, у которого есть близкие подруги. И мы решили обсудить ревность к друзьям противоположного пола.
1: А еще, друзья и подруги, мы обязательно с вами завтра сыграем, послушаем какую-нибудь чудесную историю в рубрике «Игре мой саундтрек». Также для вас лучшая любимая музыка, а также гороскоп и синематека.
0: Утро на семи холмах. По будням. С 7 до 11. Только на Радио 7. Реклама.
3: Я твой внутренний.

0: помощи и удобное управление сделают поездки проще и увереннее. Выберите свой автомобиль и получите максимум удовольствий и ярких эмоций от этой зимы. Условия равны декабрю 2025 года. В предложении не участвует Дэшен Калит. Действительно до 31 января. Не является публичной офертой. Реклама ООО «Ватур Моторрос». Подробности уточняйте у дилеров.
1: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на avito.ru 12+.
2: А вы знали, что проценты по кредиту можно вернуть? Совкомбанк возвращает все проценты по кредиту. Да-да, вы не ослышались. На любые цели до 3 миллионов рублей. Минимум документов, быстрое одобрение.
3: Берем кредиты, мы в Совкомбанке.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделах «Кредиты», «Кредит наличными», «Кредит прайм» специальный на совкомбанк.ру. Акция «Все под ноль» с 1 января 2025 по 31 декабря 2026 года. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
5: В конце каждого часа путешествие во времени в компании «Радио 7».
6: Год 1967. Луи Армстронг. What a wonderful world.

Москве 15 часов. Далее на Радио 7. 7 песен непрерывно для приятной дороги. Когда нужна лучшая музыка? 7 песен непрерывно.

У каждого момента жизни есть свой саундтрек. Поделитесь им с нами. Весь сентябрь заходите на сайт Радио 7 и рассказывайте о той самой песне. Возможно, именно ваша история прозвучит в эфире, а вы станете обладателем портативного фотопринтера для ваших лучших воспоминаний. Каждый день ведущие «Утро на семи холмах» выбирают нового победителя. Мой саундтрек. У каждой песни своя история.

0: Хороший вечер требует правильной настройки. Без суеты, без лишних слов, только любимые хиты и вечер на семи холмах.
1: Привет! С вами Олег Машков, и ваш лучший вечер начинается прямо сейчас.
0: Каждый будний день с 5 до 9 вечера. Вечер на семи холмах. Только на радио 7. Реклама.
2: Если вы один из тех, кому нужен надежный партнер, вступайте в Orange Premium Club от банка PSB, где у вас премиальные условия по вкладу,

0: и наши персональные менеджеры берут на себя заботу о ваших финансах. ПСБ. Банк сильной страны. ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия Банка России номер 3251. Подробно об условиях обслуживания и открытия вклада для клиентов Orange Premium Club с 24 августа 2026 года по 30 июня 2027 года в офисах ПСБ и на psbank.ru.
1: Да, вы можете запомнить имя клиента, вид работы, дату, время, адрес, сумму, сроки, материалы, договоренности, контакты, задачи. Ну ладно, не можете. Зато можете подключить МТС Оптимус, который запомнит все это за вас. МТС Оптимус записывает и расшифровывает звонки, выделяет главное и формирует задачи, чтобы вы занимались бизнесом, а не рутиной. Попробуйте бесплатно в тарифах МТС.
2: В услуге МТС Оптимус доступны функции ИИ и записи разговоров через приложение МТС Оптимус. 18+. Подробности об услуге и ее стоимости на mts.ru.
3: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц.
2: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.

0: Сроки акции с 22 января по 31 декабря 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение», город Москва, Преснянская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на озон.ру.
1: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты

0: Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
1: В конце каждого часа путешествие во времени в компании «Радио 7». Год 1981. Барбара Стрейзанд. «Мемори».

Самые яркие музыкальные моменты разных эпох. В конце каждого часа путешествие во времени. Только на Радио 7.

0: Хороший вечер требует правильной настройки. Без суеты, без лишних слов, только любимые хиты и вечер на семи холмах.
1: Привет! С вами Олег Машков, и ваш лучший вечер начинается прямо сейчас.
0: Каждый будний день с 5 до 9 вечера. Вечер на семи холмах. Только на радио 7. Реклама.
2: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит в Сбере на современный кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц.

От сборов в школу хочется спрятаться? Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. По Инстамарт-сервис город Москва, УГРН 118-774-649-49-80-12+. Подписка Prime. Услуги оказывает

0: Свой автомобиль и получите максимум удовольствий и ярких эмоций от этой зимы. Условия равны декабрю 2025 года. В предложении не участвует Дэшен Калит. Действительно до 31 января. Не является публичной офертой. Реклама ООО «Ватур Моторрос». Подробности уточняйте у дилеров.
1: Выгода до 900 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует только до конца сентября. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом.
2: Предложение ограничено и действует до конца сентября 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум 2026 года выпуска и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и в официальных дилерских центрах Тэнк.
3: В конце каждого часа путешествие во времени. Компании «Радио 7». Год 1987. Билл Медли и Дженнифер Уорнс. «I've had the time of my life».

0: Москве 5 вечера. А вот и Диана Макеева появляется в студии, а значит, новостям быть. Привет, Диана.
1: Привет, Олег. Всем добрый вечер. Более 50 тысяч волонтеров будут помогать избирателям на участках по всей России в дни выборов. Об этом сообщила глава Центра избиркома Элла Памфилова. Голосование пройдет с 18 по

0: по 20 сентября. В этот период состоятся выборы депутатов Госдумы 9-го созыва и прямые выборы высших должностных лиц в 8 регионах. Всего запланировано более 2200 избирательных кампаний разных уровней, по итогам которых предстоит заместить больше 20 тысяч депутатских мандатов и выборных должностей. Генконсульство России на Мальдивах предупредило россиян об участившихся случаях краж денег и мобильных телефонов из сейфов отелей на курортах. По данным диппредставительства, руководство отелей не помогает пострадавшим туристам, а похищенные денежные средства не возвращаются. Полиция ни разу не решила подобные вопросы в пользу отдыхающих. В связи с этим россиянам рекомендуют не хранить крупные суммы денег и ценные вещи в номерах. Также на Мальдивах участили случаи, когда персонал отелей требует у туристов оплату за вызов полиции. Это незаконно, поскольку такие вызовы являются бесплатной государственной услугой. Чаще всего россияне путешествовали с друзьями в этом году в Краснодарский край, на Алтай и по городам Золотого кольца. Для таких поездок также популярны Санкт-Петербург, Казань, Ленинградская и Московская области, сама Москва, Карелия и Калининград. Как показало исследование, молодежь значительно чаще других отправлялась на юг и во Владивосток. Респонденты среднего возраста чаще выбирали Алтай, а путешественники постарше – Подмосковье. Для заграничных поездок с друзьями участники опроса чаще всего выбирали Турцию, Египет, Белоруссию, Таиланд и Грузию. Возвращаясь в российскую столицу, в предстоящие выходные Москва окажется на северной периферии антициклона, поэтому погода будет очень комфортной. Как рассказала ведущий специалист агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова, ночью осадков не ожидается. Температура составит плюс 8-10 градусов днем, около 18-20 местами возможен небольшой дождь. Это были новости. Далее с вами Олег Машков и «Вечер на семи холмах».
1: Спасибо, Диана. Ждем тебя в начале следующего часа.
2: Вечер на семи холмах. Олег Машков.
1: Слушайте, ну, как всегда, вот в вечеру к свежему воздуху четверга как будто начинают слегка примешиваться ароматы пятницы. Это правда. И смею уверить, что с каждым часом этот букет будет становиться все более и более насыщенным. Ну, а тем временем в столице уже 6:03 пополудня, а значит и правда, добрый уже вечер получается, так? Ведь не будем же мы спорить с современным этикетом, правда? Ну, и, безусловно, тот факт, что на радио 7 звучит лучшая музыка на все времена, также предлагаю считать непреложным. Вот ее родимую, любимую музыку мы продолжим с вами впитывать, надеюсь, вместе. Ну а помимо любимых песен, нам еще предстоит и небольшое биографическое расследование в рубрике «Человек с большой буквы». Его мы проведем, как всегда, во второй половине часа. В общем, найдем чем заняться. Вы, главное, оставайтесь в компании «Радио 7», и вечер обязательно будет добрым.

Такие тонкие материи, они, знаете, настолько индивидуальны, что, уверен, каждый сам определит свою сторону баррикад в этом вопросе. Главное, чтобы все всех устраивало. Ну а тем временем в столице уже 17.13 и далее на радио 7 Кэрри Хилсон, а прямо сейчас Джек Саваретти на Семи холмах. Добрый вечер.

0: на самые разные товары в Купере. Распакуйте выгоду. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. ООО «Инстамарт Сервис», город Москва. УГРН 118-774-649-49-80. 12+. 17.08 по 27.09.26. Подробности на cooper.ru/sp/распакупер. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/сберпрайм.
1: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro. 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
2: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте оборотный кредит на tbank.ru. АО Т-банк.
3: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на avito.ru 12+.
4: Какие преимущества у вашей зарплатной карты?
5: Да никаких.
4: А вы переведите с ЗПВТБ одним кликом?
5: Перевожу.
4: И получите шанс выиграть 1 000 000 рублей.
5: А еще повышенную ставку по сбережениям, суперкэшбэк рублями в 5 категориях и бесплатные переводы.
4: Еще не перевели с ЗПВТБ? Тогда мы идем к вам.
6: Организатор банк ВТБ. ПАО. Сроки акции с 12 августа по 30 ноября 2026 года. Победители будут определены до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах участия, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru.

0: обречен.
1: Сроки акции с 22 января по 31 декабря 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение», город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на озон.ру. 16+.
2: Обновленный Havail Jolion создан для России, а значит для каждого из нас. Прагматичным, полный привод, привычные физические кнопки и полный зимний пакет. Продвинутым, проекционный дисплей, быстрая беспроводная зарядка для смартфона, беспроводные протоколы подключения Apple CarPlay, Android Auto и панорамная крыша. Мы все разные, но ценим одно и то же. Havail Jolion. Один для всех. Полный привод доступен в комплектациях Optimum Premium и Техноплюс. Беспроводная зарядка в Premium и Техноплюс. Проекционный дисплей и панорамная крыша в Техноплюс. Подробнее об обновлениях узнавайте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru. 12+.
3: А вы знали, что проценты по кредиту можно вернуть? Совкомбанк возвращает все проценты по кредиту. Да-да, вы не ослышались. На любые цели до 3 миллионов рублей. Минимум документов, быстрое одобрение.
4: Берем кредиты мы в Совкомбанке.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделах «Кредиты», «Кредит наличными», «Кредит прайм специальный» на совкомбанк.ру. Акция «Все под ноль» с 1 января 2025 по 31 декабря 2026 года. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
6: В конце каждого часа путешествие во времени в компании «Радио 7».
7: Год 2010. Plan B. She said.

0: Москве 6 вечера. А вот и свежие новости от Дианы Макеевой. Диана, привет.
1: Привет, Олег. Всем добрый вечер. В Москве завершена техническая подготовка системы электронного голосования к выборам в Госдуму. Как сообщается, подготовлены страницы онлайн-голосования, терминалы на избирательных участках и электронный список избирателей. Разработаны резервные технологии и сценарии для функционирования системы при высокой нагрузке или в непредвиденных обстоятельствах. В те часы, когда больше всего граждан захотят проголосовать, предусмотрены

электричества или перебоев в работе интернета. Чуть меньше двух недель, до 30 сентября, чтобы успеть оформить ежегодную семейную налоговую выплату, так называемый семейный кэшбэк. Работающим родителям двух или более детей фактически снижают НДФЛ с 13% до 6%, а разницу в 7% возвращают, но только в том случае, если доход не превышает 1,5 региональных прожиточных минимумов на человека. Оформить могут не только родители, но и попечители и опекуны. Возраст детей до 18 или 23 лет, если студенты очного отделения. Важен и имущественный фактор. Выплату не дадут, например, если у семьи есть несколько квартир с площадью больше 24 квадратных метров на человека. До 3%

0: При этом переходить на цифровой рубль не обязательно, пользоваться им россияне могут по желанию. 9 из 10 мужчин хотя бы раз влюблялись в коллегу, а у 38% это закончилось отношениями. В ходе опроса выяснилось, что каждая пятая женщина допускает роман с мужчиной выше по должности. Еще 18% готовы к отношениям с коллегой своего уровня. Отношения с собственным подчиненным допускают меньше 1% опрошенных. В целом, женщины относятся к служебным романам сдержанно. Так, почти половина предпочитает не смешивать работу и личную жизнь. Это были новости. Далее с вами Олег Вашков и «Вечер на семи холмах».
1: Продолжим наш роман с музыкой.
2: «Вечер на семи холмах». Олег Вашков.
1: Ну что ж, друзья мои, 18.03 в столице. Думаю, с четвергом уже можно распрощаться. Во всяком случае, с рабочей частью такового. Так уж точно. Ну, во всяком случае, для большинства из нас. Потому что, судя по статистике, около 65% россиян работают в режиме 5-2 до 18 часов. Ну да ладно. Чем бы вы ни занимались, уверен, делать это в компании «Радио 7» будет гораздо приятнее. Так что оставайтесь с нами. И в этом случае не только лучшую музыку на все времена будете слушать. Но еще совсем скоро сможете поиграть в третий лишний, а во второй половине часа будем впитывать туристические премудрости от нашего тревел-эксперта, очаровательной Ольги Яковины. Ну а прямо сейчас вернемся к любимым песням и далее в эфире Селин Дион, а пока же BWO на семи холмах. Добрый вечер.

мое сердце будет биться и биться бесконечно долго. Вот примерно об этом Селин Дион только что пел на Радио 7. Ну и, друзья мои, желаю бесперебойной работы ваших пламенных моторов. И уверен, у кого-то сейчас сердечко заколотится заметно активнее. Да, потому что будем играть в третий лишний. Ну и уверен, что эмоции претендента на победу это явно добавит. Так что отправляйте заявку на участие в игре. Считается таковой любое сообщение через конверт на сайте radio7.ru. И если окажетесь седьмым, то будете претендовать на два приглашения не куда-нибудь, а в Кремль на большой концерт Перукова с симфоническим оркестром, между прочим. Да? Так что, если хотите таким образом порадовать свои уши, то отправляйте прямо сейчас заявку на участие. Еще раз напомню, любое сообщение через конверт на сайте radio7.ru считает. Отправляете, держите кулаки за то, чтобы оно оказалось седьмым, и если все получится, вы в игре. Удачи!

0: Третий лишний на Радио 7.
1: Итак, сегодня с нами играет Анна из Москвы. Анна занимается закупками, тендерами. В общем, безмерно серьезная работа у вас, Анна, правильно? Добрый вечер.
2: Добрый вечер, Олег. Да, очень, но в то же время интересная.
1: Это хорошо. Это, знаете, должно греть душу, потому что скучная работа, мне кажется, на которой мы проводим большую часть жизни, не имеет права на существование. Ну, я надеюсь, вы уже на сегодня свое отработали, правда?
2: Да, конечно, конечно.
1: Все, давайте теперь с чистой совестью приступим к игрищам всяческим. И вот смотрите, сегодня на календаре такая дата, как Международный день безопасности пациента. Предлагаю тему медицины, если вы не против.
2: Отлично, давайте попробуем.
1: Прекрасно, очень рад, что вы за, потому что других тем у меня, если честно, и нет на сегодня. Смотрите, три слова называю, скажите, пожалуйста, какое из них не является названием врача, да, каких врачей не существует? Радиолог, гериатр или апиолог?

0: я так предполагаю, что второй мы исключаем однозначно.
1: Так, что ж...
0: Мне, вы знаете, я склоняюсь к опиологу. Я, честно говоря, совершенно не представляю, кто это, но ни разу в медицине не слышала. Мне вообще почему-то кажется, это созвучно с чем-то биологическим, знаете, в биологии что-то.
1: Вот. Анна, мое восхищение вашим филологическим чутьем. Ну, серьезно. Радиолог – это врач, который специализируется на диагностике всяких заболеваний с помощью КТ, МРТ, УЗИ и что там еще есть, что просвечивает нас. Гериатр – это доктор, который занимается здоровьем пожилых людей, граждан серебряного возраста. А вот опиолог – это ученый, который занимается комплексным изучением медоносных пчел. Ну, браво! Браво!
0: О, как! Здорово!
1: Анна!
0: Буду знать, спасибо!
1: Здорово! Между прочим, вам будет 23 сентября в Кремле, потому что вы получаете два приглашения на большой концерт Перукуа с симфоническим оркестром. Голос самой женственности будете впитывать. Голос, пробуждающий жизнь. Ну и, соответственно, музыку, проникающую глубже слов. И к музыке, к лучшей музыке на все времена, прямо сейчас и предлагаю вернуться. Добрый вечер.
2: Олег Машков.

0: Если печатным словом, то чертовски восхитительно. Так на русский можно перевести название песни «Pink», которую на «Радио 7» послушали. И давайте договоримся, что вот эти слова вы прямо сейчас с легкостью примерите на себя и больше снимать никогда не будете. Пожалуйста, помните о том, что вы, как минимум, очень даже ничего. Ну, да это действительно так. А тем временем в столице уже 18.49 и далее на «Радио 7» Майкл Сембелло, а прямо сейчас сэр Элтон Джон на «Семи холмах». Добрый вечер.
1: Олег Машков. «Вечер на семи холмах».

0: не в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит от Сбера на современный кроссовер G-Land J6 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах G-Land.
1: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
3: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.
4: Джак Т9. Пикап номер один. Полный привод. Два варианта подвески. Бензин или дизель. АКПП. От 3 миллионов 619 тысяч рублей. Джак Т9.
1: Победитель премии «Внедорожник года 2025». Цена с учетом выгоды по программе «Специальное предложение». Подробности у дилеров и на jaguar.ru.
5: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
6: В этом весь Т.
5: В этом весь Т. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
7: Куда срочно перенести рабочие чаты?
8: Мессенджер не должен напрягать. Он просто должен работать. Чтобы вы тоже могли спокойно работать. Переходите в бесплатный мессенджер для работы Bittrex24. Личные и групповые чаты, каналы, видеозвонки, нейросеть. Приглашайте коллег и внешние команды. Bittrex24. Мессенджер для вашей компании.
9: О, бесплатный тариф для любого числа сотрудников. Это нам надо.
1: Подробнее на сайте Bittrex24.ru. 16+.
10: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости HVL Dargo? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный HVL Dargo надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры HVL City и убедитесь сами.
1: Возрастное ограничение 13+.
11: Пятерочке доставка со скоростью ветра, а в доставке дождь и скидок. А значит, пришла золотая пора собирать выгоду. Скидки до 40%. Привезем за 30 минут.
12: Пятерочка доставляет.
13: Продавец ООО «Агроторг». УГРН 102-880-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеются ограничения. Подробности приложения «Пятерочка». 12+.
5: Некоторые вещи со временем нужно обновлять. Авто, мебель, технику. Или условия по кредиту, если платить хочется меньше. Выгодно рефинансируйся в Т-банке и улучши условия по кредитам.
6: В этом весь ты.
5: И в этом весь ты. Т-банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО Т-банк.
14: Есть в осени особое очарование. Золотая листва на бульварах, теплый свет в окнах и новая «Лада» у дома. Что может быть прекраснее? «Лада Гранта» с выгодой до 334 тысяч рублей.

0: возможности и риски. АО «Абфинансбанк» не оферта. Действительно до 30 сентября 2026 года. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
1: В конце каждого часа путешествие во времени в компании «Радио 7». Год 1983. Майкл Симбелло. «Маньяк».

0: Москве 7 вечера и 1 минута. Ну что ж, друзья мои, предлагаю прослушать выпуск новостей в исполнении несравненной Дианы Макеевой. Привет, Диана.
1: Привет, Олег. Всем добрый вечер. В Кабмине анонсировали выделение 157 миллиардов рублей на льготную ипотеку. Средства будут распределены между тремя направлениями, сообщил премьер Михаил Мишустин. 66 миллиардов пойдут на семейную ипотеку для покупки родителями с детьми квартиры или дома. Около 6 миллиардов рублей выделят на дальневосточную ипотеку и порядка 85 миллиардов рублей на субсидирование процентной ставки по ранее оформленным кредитам в рамках завершившейся программы «Льготная ипотека». Депутаты Госдумы предложили не включать выходные дни в число календарных дней отпуска. Согласно действующему законодательству, ежегодный основной оплачиваемый отпуск предоставляется работникам продолжительностью 28 календарных дней. По соглашению сторон он может быть разделен на части и включает как рабочие, так и выходные дни. По мнению парламентариев, на практике это приводит к тому, что период непрерывного отдыха, свободный от трудовой деятельности, оказывается существенно короче. Авторы идеи отмечают, что предложенная инициатива не увеличивает нормативно закрепленное количество дней отдыха от работы, а только меняет систему его подсчета на более логичную и выгодную для работника. В поездах московского метро установили 7000 цифровых экранов со схемами. Как сообщил заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Лексутов, с 2017 года все новые станции оснащают только современными экранами, а сенсорные элементы навигации работают во всех поездах Москвы на 10 линиях. В итоге за последние 8 лет количество цифровых экранов с навигацией в столичной подземке увеличилось в 14 раз. На сенсорной панели пассажир может увеличить изображение, получить персональный маршрут с удобством, пересадками и временем в пути, а также выбрать один из нескольких языков. Почти половина новичков не возвращается в фитнес-клуб после первой тренировки. В ходе недавнего исследования выяснилось, около трети россиян перед покупкой

0: Европу. При этом бесплатные пробные тренировки стали привычными и все реже помогают клубам удерживать новых клиентов. Это были новости. Далее с вами Олег Машков.
1: Вечер на семи холмах. Олег Машков.
2: А вот уже и 7 пополудни в Москве. И знаете, несмотря на то, что на календаре пока вроде бы все еще четверг, настроение как будто и правда уже стремится к каким-то пятничным высотам. Надеюсь, вы пребываете в конгениальном расположении духа. Но при любых раскладах давайте продолжим стимулировать эмоциональный фон лучшей музыкой из всех возможных, которая, как мы знаем, всегда здесь, на Радио 7. Отличного вечера!

Эд Ширан в песне, которую на радио 7 послушали, утверждает, что влюбленный человек, он, знаете ли, сияет, как драгоценный камень. Мне кажется, это действительно так. Ну, потому что человек в состоянии влюбленности, он, знаете, и правда, как будто светится изнутри. Уверен, многие это замечали. Причем, знаете, это не фигура речи какая-то. Да, тут вон умы от науки из университета Киото, что в Японии. Забавный эксперимент провели. Они помещали подопытных в абсолютно темную комнату и заставляли там сидеть на протяжении дня. Но при этом постоянно вели съемку камерой высокой чувствительности, которая способна улавливать даже отдельные фотоны. Ну и в итоге выяснилось, что, во-первых, абсолютно все люди в буквальном смысле излучают свет. Правда, это сияние весьма слабое, в 1000 раз менее интенсивное, нежели способен уловить человеческий глаз. Но все-таки. Причем, активнее всего мы, оказывается, сияем где-то в районе 4 часов пополудни. Ну а сильнее всего светится наше лицо, глаза и область в районе щитовидной железы. Каждый квадратный сантиметр этой поверхности излучает примерно по 3000 фотонов. Но у влюбленных граждан при этом светится еще и мозг. Да, правда, не весь, а участки, которые отвечают за выработку дофамина и прочих приятных гормонов. Что, мне кажется, лишний раз доказывает. Любовь, она живет все-таки не в сердце, а в человеческом мозге. Так что, друзья мои, давайте будем делать этот мир хоть немного светлее. Ну, это же и правда в наших силах. А еще все эти полезные для настроения гормоны очень даже активно вырабатываются от музыки «Радио 7», к которой и вернемся, с вашего позволения. Ну а далее в эфире появится Анастейша, и прямо сейчас Макси Прист на 7 холмах. Добрый вечер. А, нет, Мадонну будем слушать, а потом Лауру Паузини, но все равно здесь на Радио 7.

Только что Лаура Паузини пела на Радио 7. Прощаться с любимым человеком – это довольно сомнительное удовольствие. Особенно, если разлука предстоит долгой. Но, как ни крути, технологии как будто бы помогают нам связь не терять. Правда же? Это еще вот лет 30-40 назад, чтобы просто поговорить по межгороду, нужно было специально, заранее заказывать разговор у телефонисток. А сейчас же что? Все эти мессенджеры позволяют нам в любой момент не только поговорить, но еще и увидеть друг друга. Вот что, кстати, не то чтобы прям очень хорошо, потому что подобный способ общения лишь создает иллюзию близости. Вот согласитесь, наверняка после

сеансы видеосвязи с любимым человеком, все равно остается какое-то легкое чувство недосказанности и как будто неудовлетворенности. А так происходит, потому что без тактильного контакта амурные отношения превращаются лишь в подобие таковых. И все эти, казалось бы, мелочи в виде поглаживания, обнимашек, целовашек, по мнению нейробиологов, являются настоящим цементом, который не дает отношениям развалиться. И, знаете, чертовски прискорбно, что зачастую люди, которые долгие годы вместе, об этом забывают. Вот и имейте в виду, что потребность организма человеческого в подобных шалостях, она никуда не исчезает. И просто возможность поддержаться за руки, она дорогого стоит. Как минимум, гораздо дороже даже сотни часов общения по мессенджерам. Так что, друзья мои, любите друг друга, будьте ближе друг к другу. Ну и поближе к Радио 7 тоже, да, присоединяйтесь. С нами тепло, уютно и музыкально. Ну а далее в эфире появится Анастейша, Брайан Адамс, Род Стюарт и Стинг. И прямо сейчас тот самый Макси Прист на Радио 7. Добрый вечер.

0: один за всех и все за любовь. Да, вот такие строки рефреном повторялись в песне, которую Брайан Адамс, Род Стюарт и Стинг на Радио 7 исполнили. И, знаете, звучит, дамы и господа, практически как тост. Ну и, собственно, кто я такой, чтобы перечить трем столь уважаемым джентльменам. Поэтому, пожалуй, отправлюсь сейчас, наполню бокал свежезаваренным кофе, да подниму его за большую и чистую. Ну а далее в эфире появится Ирма, затем группа Queen и Синди Лаупер под занавес часа. А пока же Гаррет Гейтс на Радио 7. Добрый вечер.
1: Олег Машков. Вечер на семи холмах.

0: и полный зимний пакет. Продвинутым проекционный дисплей, быстрая беспроводная зарядка для смартфона, беспроводные протоколы подключения Apple CarPlay, Android Auto и панорамная крыша. Мы все разные, но ценим одно и то же. Havail Jolion. Один для всех. Полный привод доступен в комплектациях Optimum Premium и Техноплюс. Беспроводная зарядка в Premium и Техноплюс. Проекционный дисплей и панорамная крыша в Техноплюс. Подробнее об обновлениях узнавайте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru. 12+.
1: Есть маршруты, которые хочется проехать прямо сейчас. Автомобили G-Tour внедорожной серии T помогут вам справиться с любыми дорогами. Городской кроссовер G-Tour T1 и кроссовер повышенной проходимости G-Tour T2. Интеллектуальная система полного привода. Современные технологии безопасности и комфорта. G-Tour T-серия с выгодой до 320 000 рублей. Открывайте новые горизонты.
2: Действительно до 30 сентября 2026 года. Указана максимальная выгода. Подробности в дилерских центрах. Реклама ООО «Ватур Моторос».
3: Кому вы отдадите предпочтение в сентябре? Наша программа проста. Больше пространства – Stenot T4L. Больше технологий и комфорта – Stenot T7. Ноль причин откладывать покупку. В сентябре автомобили Tenet по специальной цене от 2 миллионов 329 тысяч рублей. Без напрасных обещаний. Пройдите тест-драйв на tenet.ru и сделайте свой выбор.
2: Цена действительно на модель Tenet T4L. Коммуникация актив 2026 года выпуска.
4: Да, вы можете запомнить имя клиента, вид работы, дату, время, адрес, сумму, сроки, материалы, договоренности, контакты, задачи. Ну ладно, не можете. Зато можете подключить МТС Оптимус, который запомнит все это за вас. МТС Оптимус записывает и расшифровывает звонки, выделяет главное и формирует задачи, чтобы вы занимались бизнесом, а не рутиной. Попробуйте бесплатно в тарифах МТС.
2: В услуге МТС Оптимус доступны функции ИИ и записи разговоров через приложение МТС Оптимус. 18+. Подробности об услуге и ее стоимости на mts.ru.
0: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro. 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
5: В бизнесе каждый рубль работать должен. Откройте накопительный счет для бизнеса в банке ПСБ. Деньги в деле. Хорошая ставка 15% на текущий остаток. Ведите бизнес с ПСБ. ПСБ. Банк сильной страны.
2: ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия «Банк России» номер 3251. 15% годовых 60 дней с открытия счета «Деньги в деле». В дни с текущим остатком от 10 тысяч до 1 499 099 рублей по первому счету «Деньги в деле». Открытому в срок 30 дней с открытия расчетного счета. Для ИП юрлиц без расчетного счета на 21 сентября 2026 года. Подробно в офисах ПСБ и на psbank.ru.
6: Geely City Ray. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. Geely City Ray. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в сентябре. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 30 сентября 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geely-motors.com.
7: В конце каждого часа. Путешествие во времени. В компании «Радио 7».
8: Год 1983. Синди Лопер. «Time after time».

0: Москве. 8 вечера и 1 минута. А прямо сейчас новости от Дианы Макеевой. Диана, привет.
1: Привет, Олег. Всем добрый вечер. ЦИК планирует использовать дроны, которые имеются у региональных компаний, чтобы доставить бюллетени в труднодоступные места. По словам главы Центра избиркома Эллы Памфиловой, это упростит работу, а также сэкономит время и ресурсы. Напомню, голосование пройдет с 18 по 20 сентября. В этот период состоятся выборы депутатов Госдумы 9 созыва и прямые выборы высших должностных лиц в 8 регионах. Всего запланировано более 2200 избирательных компаний разных уровней, по итогам которых предстоит заместить больше 20 тысяч депутатских мандатов и выборных должностей. В Госдуме предложили ввести самозапрет на увеличение лимита кредитной карты. При наличии такого запрета банк не вправе увеличивать лимит до снятия запрета гражданином. В случае нарушения кредиторы не смогут требовать исполнения обязательств в части задолженности, возникшей вследствие использования суммы сверхлимита, а также начисленных на эту часть процентов, неустоек и других платежей. Автор инициативы считает, что принятие законопроекта даст гражданину понятный способ заранее ограничить рост доступной кредитной задолженности, снизит риск увеличения ущерба при мошенническом доступе к банковскому приложению. Оформлять новый загранпаспорт при замене внутрироссийского в 20 и 45 лет гражданам не нужно. Об этом сообщили в миграционной службе МВД. В ведомстве уточнили, что загранпаспорт подлежит замене в тех случаях, если у него истек срок действия, изменились персональные данные владельца, страницы в документе повредились или загрязнены, обнаружены ошибки или опечатки, а также если отсутствуют свободные страницы для проставления виз и штампов. Состоятельные москвичи устремились к окраинам. Спрос на элитные новостройки сместился за пределы центра столицы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на риэлторов. Первичный рынок элитных и премиальных квартир в центральном округе Москвы сократился сразу на 30%. В целом по городу объем сделок потерял около 10%. Однако северные районы вдоль ленинградского направления показали резкий рост. С января по июль объем покупок увеличился на 63%.
0: Это была Диана Макеева. Диана, спасибо тебе за эти прекрасные 2 недели. Отправляем тебя обратно.
1: Более
0: в выходные.
1: Чем 2 недели, Олег.
0: Да.
1: До скорой встречи.
0: Хорошего тебе вечера.
1: Спасибо большое. Это были новости. Далее с вами Олег Машков.
2: Вечер на семи холмах. Олег Машков.
0: И снова здравствуйте, дамы и господа. 8:04 пополудни в столице. Таким образом, до наступления пятницы уже остается меньше 4 часов. Но, опять же, это совсем не значит, что нам нужно ждать следующего дня, чтобы радоваться жизни. Ни в коем случае. Мне кажется, получать удовольствие мы можем прямо сейчас. И предлагаю продолжить таковое стимулировать музыкой «Радио 7». Мне кажется, она для этих целей очень даже подходит. И через несколько минут вы в эфире появится Эрик Клэптон. Ну а пока же Шакира на Радио 7. Добрый вечер. No fighting.

Вот знаете, мне кажется, Эрик Клэптон только что описал такое классическое свидание с человеком, который обладает тревожным типом привязанности. Вот когда тебе по 10 раз за свидание могут спросить, ну как я тебе, а я красивая, и вот это вот все. И знаете, мне кажется, если раз за разом ты получаешь утвердительный ответ на подобные вопросы, то, может быть, уже стоит все-таки действительно поверить, что да, вы красивые, со всех сторон положительные и достойны амурного счастья. Ну, серьезно, тревожники, вы там, давайте, я не знаю, поверьте в себя, что ли. Тем более вы и правда очень даже ничего. Вот не устану это повторять. Ну и, знаете, не устану повторять, что на радио 7 звучит лучшая музыка на все времена, потому что правду говорить легко и приятно. И далее предлагаю послушать группу «Абба», а прямо сейчас Джон Ньюман на «Семи холмах». Отличного вечера!

0: Радио 7 представляет Weekend Bee Gees.
1: Да-да-да, именно Bee Gees мы будем слушать на выходных в максимально допустимых количествах, так что фанаты, ликуйте. Кстати, может быть, кто-то не знает, но не всегда эта группа Bee Gees называлась. Изначально коллектив взял себе название BGS, да, всего лишь три буквы, что было сокращено от Билл Гейтс и братья Гибб. Ну, собственно, не тот Билл Гейтс, про которого вы могли подумать. Нет, это все случилось в честь диск-жокея по имени Билл Гейтс, который на ранних этапах помогал продвигать выступления коллектива. Но позднее название трансформировалось именно в Bee Gees, что является сокращением от Brothers Gibb. То есть братья Гибб. Ну, действительно, трое братьев поют и играют в этом коллективе. Собственно, будем их слушать во время уикенда. Ну, а прямо сейчас предлагаю послушать вещицу с названием «Alone» в исполнении Bee Gees здесь, на Радио 7. Добрый вечер.
0: «Уикенд Bee Gees» только на Радио 7.

Белинда Карлайл на радио 7. Ла Луна или Луна, по-нашему так получается. Ну и, кстати, судя по тому, что за окнами уже темным-темно, то не исключено, что и Луна уже где-то там наверху болтается. Так что, мне кажется, можно считать сумерки уже окончательно сгустившимися. Особо романтичные натуры могут зажечь свечи. И вот в таком формате предлагаю и продолжить этот вечер под лучшую музыку на все времена. Ну, а таковую далее нам исполнит Desireless. И прямо сейчас Майкл Джексон на Семи холмах. Добрый вечер.

0: Клоди Фридж Монтро только что мы с вами на Радио 7 послушали, более известную как «Дизайлес», «Вояж, вояж». Ну и знаете, прям получается на ход ноги песня, да, потому что ваш покорный слуга совершит сейчас вояж по направлению к дому, ну а все ради того, чтобы завтра к 5 пополудни опять вернуться в студию и вместе с вами встретить выходные, да. Ну а начинать последний рабочий день я рекомендую в компании Димы Пименова и Светы Молодцовой, как всегда, с 7 часов утра ребята будут в ваших радиоприемниках. Ну и все. Засим, позвольте вам прекрасного вечера пожелать. И до завтра. Искренне ваш.
1: Олег Мошков. Вечер на семи холмах.

каждого момента жизни есть свой саундтрек. Поделитесь им с нами. Весь сентябрь заходите на сайт Радио 7 и рассказывайте о той самой песне. Возможно, именно ваша история

0: Каждый день ведущие «Утро на семи холмах» выбирают нового победителя. Мой саундтрек. У каждой песни своя история.
1: Реклама. На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
0: Выгода до 900 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует только до конца сентября. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом.
2: Предложение ограничено и действует до конца сентября 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум 2026 года выпуска и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейдин и лояльному трейдин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и в официальных дилерских центрах Тэнк.
3: Если вы один из тех, кому нужен надежный партнер, вступайте в Orange Premium Club от банка PSB, где у вас премиальные условия по вкладу, и наши персональные менеджеры берут на себя заботу о ваших финансах. PSB. Банк сильной страны. ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия «Банк России» номер 3251. Подробно об условиях обслуживания и открытия вклада для клиентов Orange Premium Club с 24 августа 2026 года по 30 июня 2027 года в офисах ПСБ и на psbank.ru.
4: «Джили Сити Рэй» — современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. Четыре режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. «Джили Сити Рэй». Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в сентябре. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 30 сентября 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geely-motors.com.
0: В конце каждого часа путешествие во времени в компании «Радио 7». Год 1955. Platters. Only you.

Три брата, три голоса, одна диско-лихорадка. Радио 7 представляет Weekend Bee Gees. В эти выходные песни, которые заставляют танцевать, фальцет, который невозможно забыть, и истории о знаменитом трио. Добро пожаловать на танцпол Радио 7.

0: Завтра встречайте «Утро на семи холмах» с Дмитрием Пименовым и Светланой Молодцовой.
1: С наступающей пятницей всех-всех-всех. Легкая тема на завтра.
2: Да, тут выяснилось, что москвички не готовы встречаться с мужчиной, у которого есть близкие подруги. И мы решили обсудить ревность к друзьям противоположного пола.
1: А еще, друзья и подруги, мы обязательно с вами завтра сыграем, послушаем какую-нибудь чудесную историю в рубрике «Игре мой саундтрек». Также для вас лучшая любимая музыка, а также гороскоп и синематека.
0: Утро на семи холмах. По будням. С 7 до 11. Только на радио 7.

конце каждого часа. Путешествие во времени. В компании «Радио 7». Год 1999. Garbage. You look so fine.

0: Завтра встречайте «Утро на семи холмах» с Дмитрием Пименовым и Светланой Молодцовой.
1: С наступающей пятницей всех-всех-всех. Легкая тема на завтра.
2: Да, тут выяснилось, что москвички не готовы встречаться с мужчиной, у которого есть близкие подруги. И мы решили обсудить ревность к друзьям противоположного пола.
1: А еще, друзья и подруги, мы обязательно с вами завтра сыграем, послушаем какую-нибудь чудесную историю в рубрике «Игре мой саундтрек», также для вас лучшая любимая музыка, а также гороскоп и синематека.
0: Утро на семи холмах. По будням. С 7 до 11. Только на Радио 7.

Самые яркие музыкальные моменты разных эпох. В конце каждого часа путешествие во времени. Только на Радио 7.

конце каждого часа. Путешествие во времени в компании «Радио 7». Год 2010. Помпламус. Мистер Сэндмен.

0: Завтра встречайте «Утро на семи холмах» с Дмитрием Пименовым и Светланой Молодцовой.
1: С наступающей пятницей всех. Легкая тема на завтра.
2: Да, тут выяснилось, что москвички не готовы встречаться с мужчиной, у которого есть близкие подруги. И мы решили обсудить ревность к друзьям противоположного пола.
1: А еще, друзья и подруги, мы обязательно с вами завтра сыграем, послушаем какую-нибудь чудесную историю в рубрике «Игре мой саундтрек». Также для вас лучшая любимая музыка, а также гороскоп и синематека.
0: Утро на семи холмах. По будням. С 7 до 11. Только на Радио 7.

яркие музыкальные моменты разных эпох. В конце каждого часа путешествие во времени. Только на Радио 7.

От великих изобретений до бессмертных поэм. Ученые, меценаты и художники, изменившие историю. В вечерней программе «Человек с большой буквы». Только на Радио 7 и на сайте radio7.ru.

0: Реклама.
1: Джак Т9. Пикап номер один. Полный привод. Два варианта подвески. Бензин или дизель. АКПП. От 3 миллионов 619 тысяч рублей. Джак Т9.
2: Победитель премии «Внедорожник года 2025». Цена с учетом выгоды по программе «Специальное предложение». Подробности у дилеров и на jack.ru.
3: Есть маршруты, которые хочется проехать прямо сейчас. Автомобили G-Tour внедорожной серии Т помогут вам справиться с любыми дорогами. Городской кроссовер G-Tour Т1 и кроссовер повышенной проходимости G-Tour Т2. Интеллектуальная система полного привода, современные технологии безопасности и комфорта. G-Tour Т-серия с выгодой до 320 тысяч рублей. Открывайте новые горизонты.
2: Действительно до 30 сентября 2026 года. Указана максимальная выгода. Подробности в дилерских центрах. Реклама ООО «Ватур Моторус».
4: В конце каждого часа путешествие во времени в компании «Радио 7». Год 2010. Plan B. She said.

Вы слушаете радиоканал «Радио 7». Средства массовой информации зарегистрированы Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-85-315 от 30 мая 2023 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет. В Москве час ночи.

конце каждого часа. Путешествие во времени в компании «Радио 7». Год 1983. Синди Лопер. «Time After Time».

слушаете радиоканал «Радио 7». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-85-315 от 30 мая 2023 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет. В Москве 2 часа ночи.

Три брата, три голоса, одна диско-лихорадка. Радио 7 представляет Weekend Bee Gees. В эти выходные песни, которые заставляют танцевать, фальцет, который невозможно забыть, и истории о знаменитом трио. Добро пожаловать на танцпол Радио 7.

конце каждого часа. Путешествие во времени в компании «Радио 7». Год 1983. Билли Джоэл.

Вы слушаете радиоканал «Радио 7». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-85-315 от 30 мая 2023 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет. В Москве 3 часа ночи.